Да нет, конечно же, никакой драмы. Исключительно позитивно смотрим с вами на мир и внимательно и громко слушаем Авторадио. Во-первых, потому что только хиты звучат у нас. Во-вторых, мечты мы ваши исполняем. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры. Много денег на Авторадио в самом разгаре. Ваша задача максимально проста. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей заветной мечте. Все исполним, это обязательно. Для Авторадио нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Хотите квартиру? А машину хотите новую? Или просто встреча с вашим кумиром? Вы мечтаете, мы исполняем. Фантазируйте по полной программе. Мечтайте, играйте и выигрывайте. Я, Ирина Лагутина, желаю вам удачи во всем.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Иногда очень хочется уйти в лирическое настроение, что-то вспомнить, о ком-то подумать, поностальгировать. И вот, пожалуйста, Авторадио для этого создает все условия, с нашей стороны всегда подходящий музыкальный фон. Музыка на все времена, любимые стопроцентные хиты, делайте чуть громче ваши приемники. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Здравствуйте.
1: Я

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Реклама на Авторадио. 58-88-88.
5: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить мечтой.

te parler comme la première fois.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Писать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

и только для вас. Авторадио исполняет ваши мечты в нашей фирменной суперигре «Много денег». 13-й счастливый сезон. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн в своем мобильном телефоне и делитесь своей мечтой. Для нас нет ничего невозможного. Исполним абсолютно все. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Присоединяйтесь к нам и выигрывайте. Это очень легко, поверьте. Я Ирина Лагутина. Желаю удачи каждому.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Отменяем с вами слезы, исключительно положительные эмоции давайте получать на Авторадио. Это легко сделать. Лучшие и любимые хиты звучат для вас уже 3 десятилетия подряд. Дальше будет еще лучше. Всем желаю отличного настроения. В студии Ирина Лагутина. Как всегда, движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Фильм нам очень понравился, прям супер.
1: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
2: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+. Авторадио.

0: Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
1: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Госдума в свой последний месяц сосредоточится на законопроектах второго чтения. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Сегодня в Госдуме стартует последний рабочий месяц весенней сессии и всего 8-го созыва. За 2 пленарные недели депутатам предстоит почистить хвосты, рассмотрев несколько десятков законопроектов второго чтения. Среди них, в частности, инициативы, связанные с оборонной и работой силовых ведомств, а также поправки о продлении гаражной амнистии и расширение перечня целей благотворительной деятельности. Последнее заседание Думы, на котором депутаты подведут итоги своей 5-летней работы, запланировано на 27 июля. За две пленарные недели с перерывом на одну региональную палате предстоит рассмотреть во втором и третьем чтении несколько десятков законопроектов. Ожидается рассмотрение правительственных поправок КОАП, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере гособоронзаказа.
0: Про политиков.
1: Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Грядущую встречу анонсирует телеканал CNN со ссылкой на Белый дом. Издание утверждает, что двусторонняя встреча уже внесена в график Трампа на саммите. Правда, в какой именно день она пройдет, 7 или 8 июля, неизвестно.
0: Про врачей.
1: Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит, несмотря на то, что с начала этого года число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло на 21%. Большинство соискателей уже трудоустроены, лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда. По данным Минздрава, сейчас в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысячи специалистов среднего медицинского персонала, пишет «Известия».
0: Про горячую линию.
1: Роспотребнадзор открывает горячую линию по защите прав потребителей, которые получают образовательные услуги. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты помогут в оформлении претензий к образовательным организациям.
0: Про футбол.
1: Стала известна вторая пара четвертьфиналистов чемпионата мира. Между собой сыграют сборная Норвегии, одолевшая бразильцев, и Англия, победившая одного из хозяев турнира, национальную команду Мексики. Это первый турнир англичан под руководством Томаса Тухеля, а норвежцы еще никогда не добирались до этой стадии и даже никогда не выходили из группы. Ранее стало известно, что в четвертьфинале Мундиаля этого года с другом сыграют сборные Марокко и Франции, которые на предыдущем мировом форуме добрались до полуфинала и финала, соответственно, встретившись в полуфинале, где французы победили со счетом 2-0. В оставшихся матчах 1/8 финала чемпионата мира сыграют сборные США и Бельгии, Испании и Португалии, Аргентины и Египта, Швейцарии и Колумбии. Аргентина является действующим чемпионом мира, но четвертый полуфиналист предыдущего мундиаля, сборная Хорватии, вылетела на стадии 1/16 финала, уступив Португалии. Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки. Курс евро 88 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну что, первые выходные июля позади, после них нужны нам еще выходные, а кому-то и целый отпуск. Например, драйв-шоу, поехали. Денис Курочкин и Иван Броневой отдыхают, ну а с вами я, Олеся Соболева, и нам есть что обсудить. Ну вы это видели? Вы это слышали? Отгремела большая дискотека Авторадио на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Мы всем 30-тысячным залом несколько часов танцевали и пели, фотографировались и снимали видео, смеялись, улыбались и даже плакали от счастья. Это все происходило с нами, да как будто бы во сне. Какой был классный сон, согласитесь? Но нет, это была настоящая реальность. Это было легендарно. Каждому из вас огромное спасибо. Ну и главным звездам, которые пели свои главные хиты. Анна Асти, Стас Михайлов, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Денис Клявер, Ани Лорак, группа «Город 312», Ольга Бузова, многие-многие другие. И Баста завершил наш фестиваль сетом своих больших хитов. Мы с вами снова написали историю. Новая страница. Спасибо вам, дорогие слушатели, дорогие зрители, которые приехали, которые смотрели нашу видеотрансляцию. Большая дискотека Авторадио. Это триумфальное возвращение в стадионный формат. Мы сделали это. Это было классно, это было здорово. А что у нас впереди? Да еще лучше.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: представляет. Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Ну что, без преувеличения могу сказать, что 4 июля стал самым ярким и мощным вечером 2026 года, потому как на стадионе ВТБ-арена отгремела главная вечеринка лета — это большая дискотека «Авторадио». У светоча русской словесности, я имею в виду сейчас Льва Николаевича Толстого, может не хватить ни русского, ни французского вокабуляра для того, чтобы описать во всех красках атмосферу, в которой мы оказались 4 июля. Но частичку этого вайба, не побоюсь этого слова, этого настроения, помогут передать ведущие драйв-шоу «Поехали на Авторадио» Иван Броневой и Денис Курочкин.
2: Атмосфера невероятная. Во-первых, ну очень скучали по стадионам, а здесь больше 30 тысяч человек. Это чувствуется, просто слышно и вибрирует вся арена, весь стадион. А во-вторых, артисты, любимые, родные, best of the best, как говорится.
3: Сегодня собран такой лайнап, такой список артистов, которые уже априори порадуют каждого, и их песня, любая песня, прямо попадание в сердечко.
1: Ну, скажу честно, мы, команда Авторадио, готовили эту вечеринку на протяжении полугода, в том числе и моя коллега Олеся Соболева, которая прямо сейчас напротив меня находится. Олеся, доброе утро.
4: Доброе утро. Слышала сейчас Дениса Курочкина, голос срывался, сама сорвала в эту субботу, подпевала каждой нашей главной звезде. Это было феерично.
1: Так, ну давай с тобой пройдемся по ключевым вопросам. Кто из артистов тебе запомнился больше всего на вечеринке?
4: Ну, я не буду лукавить, каждый был хорош, но как разогрел зал в самом начале.
1: И?
4: Главный хулиган страны Владимир
1: Это?
4: Пресняков. Стадион ревел.
1: Слушай, но Владимир Пресняков, по-моему, был одним из первых артистов, кто смог просто выйти на сцену, взять весь стадион и поднять его. Стюардессу по имени Жанна, по-моему, пели даже стюарты, которые на стадионе
4: весь
1: ходили.
4: Весь Ленинградский проспект, который вот, кстати, был рядом, тоже
1: давай пел. Давай послушаем, как они пели. У нас есть звук с этого момента.
5: Стюарт!

0: Слышно, слышно, там Ленинградский проспект отпевает, да, кстати, вот чуть-чуть. Ну, слушайте, это было круто, это было круто, и это самое, наверное, скромное выражение эмоций и чувств, которые можно применить к этому концерту. Свет — отдельная история, звук — отдельная история. Там нет цифры, которая описывает, сколько тонн звука было завезено в этот вечер на ВТБ-арену. Но кроме техники, кроме сцены, еще и артисты к этому выступлению готовились. Есть же песни, которые по умолчанию сразу настраивают на какой-то танцевальный ритм, на какое-то танцевальное настроение, а есть песни, которые к танцам, ну, совсем не предназначены. Но есть артисты, которые в последнюю очередь про танцы. Но они, тем не менее, тоже были на сцене большой дискотеки «Авторадио». Я сейчас имею в виду, кстати, Диану Арбенину.
1: Ну, вообще, это уникальное событие, большая дискотека «Авторадио», которая подготовила сюрпризы для наших слушателей и для наших зрителей. А артисты готовились втройне, потому что, ну, новые какие-то интерпретации, новое звучание, новые форматы.
0: Насколько я помню, единственная просьба была от нас при подготовке к этому концерту. Ребята, пожалуйста, не больше 10 минут. Просто не больше 10. Потому что артистов много. Сцена большая. Мы, конечно, там все поместимся. Мы готовы танцевать до утра.
1: До упаду.
0: Но законы Российской Федерации. С другой стороны, каждый выбирал, и каждый из артистов, я имею в виду, выбирал что-то свое самое-самое-самое мощное. Но вот Диана Арбенина в очередной раз всех удивила. Насколько я помню, в сет-листе ее выступления было 12 песен.
1: А там можно было петь и петь. У нее хит за хитом.
0: 12 разных настроений прозвучали за 10 минут на сцене. 12 разных аранжировок. Вот вопрос, который возник и у меня, и у корреспондентов Авторадио. Почему именно формат попурри приглянулся Диане? Артистка уже после своего выступления рассказала об этом в интервью.
2: Ну, потому что уже 34 года в группе, и очень сложно выбрать, там, скажем, 2 или 3 песни, или 5. Поэтому я подумала, что людям будет классно, если, ну, если прозвучит как можно больше. Я хотела 18, но 18 это, ну, это как минимум 18 минут. Классно все было. Такие праздники устраиваются для того, чтобы людей поднимать.

0: Вот сейчас слушаю. И снова там.
1: Действительно, мы как будто снова на большой дискотеке «Авторадио».
0: Ну, да, это только малая часть воспоминаний, которые мы сохранили об этом вечере. Дальше будет больше, дальше ярче, дальше интересней. До встречи через час. Антон Кабанов, служба информации.
1: Леся Соболева тоже была с вами. И вы были с нами. Спасибо вам огромное за этот прекрасный праздник.

Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
15: Категория 6+.
16: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь до 21 градуса, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дожди, местами сильные. Ночью до 14 градусов, днем до плюс 18.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Костюм. Носки. Бритва.
13: И еще есть место.
12: Тогда берем еще костюм.
13: Мы превышаем допустимый вес.
12: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
14: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
15: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
16: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на Авторадио.
17: 58-88-88. Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе

0: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России ожидают сохранения дефицита кадров. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Дефицит кадров в России сохранится в 2027 году, спрогнозировал для газеты «РУ» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, дефицит кадров давит на зарплаты в промышленности и IT, но не в сервисных отраслях. Финансист отметил рост налоговой нагрузки на россиян. С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ. Рост номинальной зарплаты на 10% при переходе через порог дает меньший прирост дохода на руки. Селезнев добавил, что при росте ВВП около 1% в этом и будущем годах компании будут индексировать зарплаты россиян выборочно, удерживая ключевых сотрудников, а не всех подряд. Плюс на уровень дохода влияет автоматизация. Все больше цифровых профессий можно оптимизировать, особенно те, что связаны с поддержанием процессов, работы проверяющих, организационных вопросов, добавил эксперт. Он рекомендовал россиянам развивать навыки на пересечение технологий и своей отрасли, аналитика данных, ИИ-инструменты, а также автоматизация.
0: Про медицину.
2: Минздрав планирует добавить в личные медкнижки россиян сведения о гражданстве и поле. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства. Кроме того, полный переход на электронные медкнижки с 1 сентября предлагается перенести на другую дату. Сейчас в медицинских книжках содержатся фамилии, имя, отчество, сведения о должности, дата рождения, отметка о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках и осмотрах врачей. Документ необходим специалистам, чья деятельность связана с людьми, продуктами питания и водой. К ним относятся сотрудники общественного питания, учителя, врачи, фармацевты, работники сферы красоты, бортпроводники и другие.
0: Про инициативы.
2: В России для супругов, проживших в браке 50 лет и более, следует ввести единую федеральную выплату. Такое обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова направила председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая, передает РИА Новости. Депутат предложил выплачивать семьям по 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Буцкая отметила, что в отдельных регионах России такие меры уже действуют. По мнению депутата, это способствует укреплению института семьи, повышению общественного признания длительности брака и формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей. И еще об одном заявлении Буцкой. Парламентарий рассказала, что возвращения обязательных штампов о браке в паспорт не будет. Об этом сообщает ТАСС. Так, тем не менее, сказала Буцкая, если у граждан есть желание поставить штамп о браке в паспорт, никто не сможет ему этого запретить.
0: Про работу.
2: Российские компании могут по договоренности с сотрудниками переходить как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости сообщил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующий трудовой кодекс позволяет гибко выстраивать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки. Курс евро 88 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Как же мы любим Владимира Преснякова, что не песня, то хит. И эту странную песню, это не я говорю, это он так назвал, мы меняем прямо сейчас на деньги. Меня зовут Олеся Соболева, и наша фирменная суперигра «Много денег» в эфире.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот так мы придумали в этом сезоне исполнять ваши желания. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. А в призовом фонде, напомню, 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. И что же делать? Ну, конечно же, как и в каждом сезоне, менять гудки в мобильном на гимн Авторадио. А в этом еще нужно и поделиться своей мечтой на нашем сайте. Вы же наверняка знаете, что хотите. Новый дом, новую машину, кругосветное путешествие, спеть со звездой, может быть, с Владимиром Пресняковым. Ну, это ваш мечты, вы их знаете наизусть. Делитесь с нами и слушайте внимательно Авторадио. В любой момент позвоним, сделаем богаче. Сейчас, например, на 19 тысяч рублей такая сумма в банке. Генеральный партнер игры удвоит эту сумму, то есть 38 тысяч рублей прямо сейчас. Ну, как добавка к отпускным. Лето же продолжается. Давайте-ка остановим нашу Авторадио-рулетку. Узнаем номер игрока 2273, последние цифры 932, префикс. Зовут ее Анастасия. Живет она как далеко, в Ханты-Мансийском автономном округе, и мечтает о поездке с семьей в Китай. Классная мечта, ведь путешествие это всегда... Но это всегда здорово. Из них мы возвращаемся новыми. Анастасия, надеюсь, что выберет рулетка в одном из суперфиналов вашу мечту, и мы ее обязательно исполним. А прямо сейчас мы возьмем вам, да и позвоним. Ну, чтобы денег отдать. Может быть, это вклад будет в поездку в Китай. Гимн Авторадио. Да, именно его мы и хотим услышать. Первые 3000 рублей у Анастасии. Ханты-Мансийский автономный округ. Ну, берите трубку, Настя. Алло.
2: Алло.
0: Алло. Алло, алло. Я так понимаю, что... Алло. Это голосовой помощник у Анастасии, да? Ну, отвечайте.
2: По какому вопросу звонить?
0: Я поняла, что это бездушная роботская машина. Настенька, хотелось бы вас услышать. Поговорите о вашей заветной мечте. Куда хотите попасть в Китай? Какие-то планы, может быть, обсудить. Но не судьба. Наверное, понедельник. Вы чем-то там заняты, суперважным. Давайте в следующий раз вы будете внимательнее и без этих вот... электронных штучек. 3000 рублей за гимн Авторадио. В любом случае, вашим. Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает выигрыш. 6000 рублей вы скоро получите на вашу карту Озонбанка. Ну, а надеюсь, в следующий раз будет ваша мечта у нас в банке. Ну, это в одном из суперфиналов. Желаю удачи. Запускаем Авторадио-рулетку. 21 тысяча рублей с этой секунды в банке. Он растет. А в этом счастливом сезоне, напомню, 5 суперфиналов по количеству ваших желаний, а под Новый год самое настоящее чудо. 6-й суперфинал будет, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.

0: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: быть можно?
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: представляет. Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Ну, я в очередной раз убеждаюсь, что концерты не заканчиваются вместе с последним аккордом, который звучит на сцене. Вот так же и у нас. Больше суток уже прошло с момента окончания грандиозного шоу «Большая дискотека Авторадио», а эмоции все еще с нами. Напомню, что в прошедшую субботу, 4 июля, мы собрали 30 тысяч зрителей под одной крышей на стадионе ВТБ-арена. Я в это не могу, если честно, до сих пор поверить. Честно признаться, перед стартом мы немного волновались. Я волновался на среднем уровне. Вот моя коллега Олеся Соболева за себя, наверное, скажет, насколько сильно волновалась она, потому что у тебя и новые какие-то качества проявились в этом сезоне.
2: Волновалась я, конечно, прям по наивысшему разряду, потому что ответственная миссия была возложена на меня и на моего коллегу Ивана Прудникова. Так. Мы вместе комментировали прямую трансляцию со стадиона ВТБ-арена. Для меня это было впервые, для Ивана нет. И мы были глазами наших слушателей и зрителей. Это была почетная миссия смотреть, комментировать и вообще делиться впечатлениями.
1: Вот я считаю, и не только я считаю, что у нас все получилось и даже круче, чем мы ожидали. Об этом говорит продюсер Авторадио Олег Балыков.
3: Она состоялась не на 100%, как мы планировали, она состоялась на 200%, как мы тоже планировали. Самым классным и ярким, за счет чего получилась дискотека, это наши любимые слушатели, они же зрители. Если бы не вы, дорогие наши друзья, ничего бы не произошло. И Авторадио бы не вернулось вот так вот феерично в свой любимый стадионный формат. Но мы и вы сделали это сегодня, и этот день войдет в историю. Он уже вошел в историю.
1: Слушайте, но сцена почти 50 метров шириной и высотой почти с четырехэтажный дом. Мне досталось место, я присутствовал на дискотеке, мне досталось место в секторе А110, насколько я разбираюсь в цифрах. И со стороны этого сектора они вот у самых ворот противоположной команды были, скажем так, на стадионе «Динамо». Кто был, тот понимает. Я, значит, смотрю, выходит артист на сцену. Я такой, где Люся Чеботина? Можно я посмотрю? Но благодаря экранам, конечно, Люся Чеботина...
2: Как на ладони была
1: видна просто буквально со всех секторов стадиона. И наверху, и внизу, и на танцполе. Но вот визуально, то есть настолько был большой масштаб, что очень-очень маленькая Люся Чеботина ходила по сцене.
2: И Антон Кабанов ее видел очень хорошо. И вы, дорогие наши слушатели.
1: Но самое главное, больше 4 часов непрерывной музыки и драйва превратили стадион ВТБ-арена в один большой танцпол. Это главное. Зрители из десятков городов страны подпевали и танцевали вместе с артистами. Это был классный тандем. Своими ощущениями от шоу поделились с нами и группа Ума Турман.
4: Вы собрали весь цвет шоу-бизнеса. Как можно не танцевать? Я думаю, люди в зале потеряли счет времени вообще. Просто все грандиозно. Невероятно вообще. Сцена потрясающая. Люди просто... Лучше я не видел.
1: Ну, кстати, еще одной командой, которая супер круто зажгла стадион ВТБ-арена, стала группа «Добро». Эти скромные ребята из Набережных Челнов 6-7 лет назад буквально только мечтали о большой сцене. Но зачем случился живой концерт на Авторадио, ротация, выступление на всех знаковых мероприятиях станции. И вот 4 июля исполнилась их заветная мечта. 30 тысяч зрителей подпевали песни «Юность».
5: Мне очень понравилось, как подпевали. Ну, наверное, об этом мечтает каждый артист. И сегодня исполнилась и наша эта музыкантская мечта.
6: А еще я видел в зале несколько больших плакатов с надписью «Добро».
5: Нам было комфортно на сцене, судя по тому, что люди качали, принимали, подпевали. До них долетали. Но, может быть, мы исключение, потому что мы ставим звук на всю, всегда.
7: Поставим всю, соседи спят. Простите меня, а потом о любви.
1: Слышишь, кто-то из такси на Ленинградке попевает, да?
2: Вся страна поет.
1: Ну, слушайте, особенных поводов поставить звук на всю и сделать это для 30 тысяч зрителей нам не нужно. Что будет дальше, покажет время, но я уверен, что Авторадио всегда будет с вами в ваших приемниках, в смартфонах, фотографиях и в билетах на наши будущие грандиозные фестивали. Антон Кабанов, служба информации.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Колеса с

0: Дом чужой пани.
1: О, пани, о, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 21 градуса, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дожди, местами сильные, ночью до 14 градусов, днем до плюс 18.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: «Тэнк 500». Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. Три изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
13: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
14: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПГУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама.
2: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт.
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Ханикит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: Пятерочка выручает!
6: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили отменить эвакуацию машины за отсутствие СТС у водителя. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Эвакуация автомобиля на штрафстоянку по причине отсутствия у водителя при себе оригинала свидетельства о регистрации транспорта – слишком жесткая мера, ее нужно отменить. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС. По его словам, если документ есть в электронном виде, то его можно проверить дистанционно. Политик пообещал, что выступит с такой инициативой. Исключения могут составлять случаи, когда машины находятся в угоне. Сотрудники госавтоинспекции сейчас законно могут эвакуировать автомобиль на штрафстоянку при отсутствии у водителя СТС. За проезд без свидетельства человеку выпишут штраф в размере 500 рублей.
0: Про школу.
2: Сегодня в России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещение. Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня. Был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисления проводятся при наличии свободных мест, а решение о приеме оформляется в течение 5 рабочих дней после подачи документов, передает «Комсомольская правда».
0: Про нововведение.
2: Новые правила донорства начнут действовать в России с 1 января будущего года. Об этом говорится в документе Минздрава, с которыми ознакомилась РИА Новости. Согласие на сдачу крови или ее компонентов, медицинское обследование, обработку персональных данных необходимо будет давать только один раз перед первой процедурой. Поменяются также правила подачи документов. Их можно будет оформлять в электронном виде. Достаточно будет только поставить электронную подпись. Срок их хранения увеличат с 5 до 30 лет на бумажном носителе до полувека в электронной базе данных. Перед первой донацией человека могут один раз попросить пройти экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций. Кроме того, будет уточнен состав осмотра донора. У него, в частности, намерены измерять температуру тела, артериальное давление, осматривать кожные покровы и измерять массу тела.
0: Про искусственный интеллект.
2: Мобильный интернет в России планируют ускорить с помощью искусственного интеллекта. Проект поправок Минцифра предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на материалы ведомства. Они направлены на межведомственное согласование в рамках актуализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Российскими операторами связи уже реализованы пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями, которые демонстрируют повышение пропускной способности сетей на 20-30% и снижение задержек на 50%. В Минцифру уточнили, что также обсуждается возможность применять искусственный интеллект для динамического управления радиочастотным спектром, автоматической оптимизации параметров базовых станций и предиктивного планирования нагрузки на сеть. Официальный курс доллара – 77 рублей 23 копейки. Курс евро – 88 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Надеюсь, у вас нет вопросов, а если и появятся, то мы их с легкостью все и решим. Потому что мы что? Команда мечты. Вы настроены на авторадио, делайте громче свои приемники и ловите большущий привет. У микрофона Олеся Соболева и в нашем распоряжении первый понедельник этого июля. Лето продолжается, ловим его моменты и складываем в копилку под названием 2026. Нам есть что вспомнить, и нам будет что вспомнить. Отличного дня желаю.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: представляют. Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Ну что, на календаре уже понедельник, но мы все еще там, в 4 июля, в субботнем вечере. Именно в субботний вечер мы с вами всей страной танцевали почти 5 часов. Кто-то у приемника, кто-то с телефоном в руке просматривает трансляцию, а кто-то на стадионе ВТБ-арена вместе с еще 30 тысячами зрителей на большой дискотеке «Авторадио». Должен сказать, что мы вообще в целом верим в некий символизм. В субботу пришла в какой-то момент всем нам в телефон МЧСка о том, что будет у нас, значит, непогоды. Всякие разные дожди на столицу могут пролиться, а у нас стадион, открытое небо. Мы очень сильно по этому поводу переживали. У меня здесь стоит со Шри-Ланки привезенный барабан. Я в перерывах, я сидел в эфире здесь в офисе, я в перерывах в него бил для того, чтобы дождь от столицы куда-то отогнать. А в этот момент моя коллега Олеся Соболева находилась уже там на площадке. Расскажи, что у тебя было.
2: Приветствую, Антон. На самом деле я приехала к полудню на стадион ВТБ-арена, чтобы осмотреться, чтобы понять, откуда делать включение в эфир, и застала самую настоящую непогоду. Попала под дождь, видела, как работают сцен-служба, техотдел, как они укрывали бережно все оборудование. Попала на отстройку звука Дианы Арбениной, воу, Анны Немченко. И это было такое потрясающее ощущение, когда ты видишь стадион, пустые трибуны, льет дождь, но сцена при этом ревет. Экраны 12-метровые горят. Мы работали при любой погоде.
1: Ну, знаете, и возможная непогода, которая, слава богу, не случилась вообще на самом деле, и вообще никакие неурядицы не могли нас, в принципе, остановить, потому что география фестиваля «Большая дискотека Авторадио» получилась, ну, достаточно обширная. 50 представители 50 городов присутствовали в этот день на площадке, и, как рассказал ведущий утреннего драйва, шоу «Поехали», Иван Броневой, приезжали буквально семьями. Давайте послушаем.
3: Люди приехали из самых разных городов, даже из Владивостока специально приехали, из Краснодара приехали на автомобиле. Почти сутки люди добирались, несмотря ни на что, здесь веселятся, у всех великолепное настроение, огромное количество зрителей в футболках «Авторадио», многие пришли с флагом «Авторадио». Это действительно наша большая дружная семья, которая здесь, в одном уникальном месте, на главном танцполе этого лета, возможно, и даже этого года, веселится и зажигает. Это действительно большая дискотека «Авторадио».
1: Ну, вы знаете, самое сложное, с чем нам пришлось столкнуться, это даже не дождь. Это попасть в ожидание зрителей, в первую очередь. Нужно было составить такой лайн-ап артистов, чтобы каждый на этом огромном стадионе нашел для себя песню для танца, для нового знакомства. Ну или, например, как мы это наблюдали, для признания в любви. И судя по тому фидбэку, который мы получили и который мы собрали после шоу, у нас и здесь все получилось.
4: Атмосфера очень зашибительная, все понравилось, все было супер, все было просто на высшем уровне. Авторадио – самое лучшее радио России.
5: Впечатления очень-очень хорошие. Спасибо, Авторадио, вы самое крутое радио, честное слово.
6: Восхитительно. Очень классно ребята подготовились. Очень много звезд собрали на одной сцене. А энергия просто фантастическая. Заряженный зал. Очень классные, громкие спецэффекты. Все очень красиво, звучно и со вкусом.
7: Все супер, все понравилось, вообще изумительно. Это было вау.
1: Действительно, это невероятно, факт и вау. Мы собрали на одной сцене самых любимых артистов и создали атмосферу невероятного, яркого и незабываемого праздника. Причем, знаете, что еще очень-очень важно? Внутри большой дискотеки «Авторадио» мы объединили целые музыкальные поколения и даже жанры. Ну, просто представьте, на одной сцене встречаются как-то Валерий Сюткин и Гаязов Бразерс. Или, например, Хабиб и Таня Буланова. Ну, ладно, это песни одинаковые, их любят зумеры. А, ну, например, можно было себе представить когда-нибудь Агату Кристи и Зиверт. А на большой дискотеке «Авторадио» это все было и было незабываемо.
2: Спасибо, «Авторадио», за то, что у нас разная музыка, у нас разные слушатели и зрители.
1: Ну, знаешь, что ты очень верно сказала, правда, за эфиром, о том, что каждая песня — это был хит. Вот я просто говорю тебе «Иванушки».
2: А я говорю «Тополиный пух, жара и юг».
1: А я тебе говорю «Интернешнл».
2: Да и на небе тучи, а тучи как люди.
1: Как вы понимаете, друзья, это такая была мягкая подводка к Иванушкам, которые по-настоящему зажгли на большой дискотеке Авторадио и подготовили к своему выступлению целое попурри. Давайте послушаем.
8: Отлично, мы в восторге вообще. Полный аншлаг. Лучшие песни попурри Иванушки спели прям идеально.
9: Прекрасная сцена, звук, да. Свет, любовь публики.
10: И мы впервые представили единый трек, в котором собрали порядка 10 хитов.
9: Была работа прям реально непростая, но публике понравилось.
8: Тут и молодежь, и люди нашего возраста. Главное объединять нас музыка.
11: Супер! Большая дискотека! Авторадио! Вы наши любимые! Отличная вечеринка! Ура!
12: Тополиный пух, жара, июль, ночи такие лунные, а соленый ветер с моря.
1: Ну что ж, друзья, музыка действительно умеет связывать людей. Авторадио умеет объединять музыкантов из разных жанров и поколений. И большая дискотека Авторадио доказала всем, что эта связка будет работать всегда. Антон Кабанов, служба информации.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда «Линксавто» «Фит-сервис» замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.

0: волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Авторадио.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
4: В Калуге сегодня дождь до 21 градуса, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дожди, местами сильные, ночью до 14 градусов, днем до плюс 18.
5: Авторадио. Движение только вперед.
6: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
7: Мама, мне страшно.
8: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
9: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
10: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
11: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.

0: Реклама.
1: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Стало известно о новых атаках со стороны Украины. Подробности далее.
0: Про главное.
1: В результате ночной атаки на Крым погибла жительница Керчи. Еще два человека пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, два человека получили ранения в результате массовой атаки дронов на Ярославле. Об этом сообщил глава области Михаил Евраев. По его словам, угроза беспилотной опасности в регионе до сих пор сохраняется.
0: Про законы.
1: Мигрантов смогут выдворять из России за дискриминацию с их стороны. Кроме того, основанием может стать неповиновение законным требованиям российских пограничников. Об этом сообщили в Государственной Думе. На этой неделе депутаты продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики.
0: Про здоровье.
1: Ученые разработали устройство, которое помогает определять профессиональное выгорание по движению глаз. Метод основан на анализе микротремора, быстрых и почти незаметных колебаний. Устройство использует сверхзамедленную съемку. Программа анализирует записи, оценивает состояние человека. Метод может пригодиться также для оценки утомляемости. А о том, как не доводить себя до состояния, когда уже нужна помощь специалистов, корреспондентам Авторадио рассказала психоаналитический бизнес-коуч Юлия Попова.
2: Во-первых, я бы следила за своим состоянием не раз в год, когда уже действительно что-то случилось такое, из-за чего мы обращаемся к специалистам, а постоянно бы отслеживала, какой режим, какое питание, какой сон, какие сигналы дает тело. И поэтому здесь очень важно быть в контакте с собой. Во-вторых, планирование календаря, в котором есть время на обед, на прогулку, есть время на спорт, как и рабочие встречи, буквально. Потому что первое, чем мы жертвуем в своем рабочем колесе, это собой. В-третьих, я бы рекомендовала следить за своим питанием, убрала бы хаотичные перекусы на ходу. В-четвертых, я бы спрашивала себя в первую очередь, а зачем я это делаю перед тем, как взять новый проект? Если не можешь ответить на этот вопрос, то точно стоит остановиться. И пятое, я бы начинала с маленького. То есть пусть это будет бутылка воды на столе, пусть это будет выход на улицу на 10 минут в обед. Именно из этого вырастает рутина, которая удерживает нас в ресурсе.
1: Отмечу, по словам экспертов, выгорание связано с длительным стрессом и может проявляться как эмоциональное и физическое истощение, поэтому важно замечать первые признаки усталости заранее. Паузы, отпуск и разговор с начальником – три шага, которые помогут предотвратить выгорание. По данным специалистов, выгорание – это не просто усталость, а сигнал о том, что вы тратите больше сил, чем можете восстановить. Игнорирование часто заканчивается увольнением или же проблемами со здоровьем.
0: Про людей.
1: Криштиану Роналду объявил чемпионат мира 2026 своим последним в карьере. Об этом футболист сообщил на пресс-конференции сборной Португалии. По словам капитана сборной Португалии, каким бы ни был результат матча с Испанией, он уйдет с чистой совестью. Напомню, для него это 6-й чемпионат мира в карьере в составе португальской сборной. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара сегодня составил 77 рублей и 23 копейки. Официальный курс европейской валюты – 88 рублей и 3 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

нам не страшен летний дождь. Большая дискотека Авторадио гремела в прошлую субботу на всю столицу, пока тучи хмуро ходили над стадионом ВТБ-арена. Погода все же была на нашей стороне, чтобы главные звезды сияли на сцене, и они сделали это. Они подарили нам всем свои главные хиты. Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик, Валерий Сюткин, Люся Чеботина, Вадим Самойлов с группой Агата Кристи зафиналил все это волшебство. Баста. Такие разные артисты, такие разные жанры, но всех их объединяет, конечно же, любимое Авторадио. Спасибо вам, что пришли, мы продолжаем. Олеся Соболева у микрофона.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Платье, юбка, туфли.
6: Остановись.
5: Посмотри, сколько еще места.
6: Да, но придется платить за перевес.
5: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Радио представляет грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, большой привет всем, кто был на большой дискотеке Авторадио. Всем, кто на стадионе ВТБ-арена или дома пел и танцевал вместе с нами 4 часа. Согласитесь, шоу было потрясающее. К стадионному формату мы вернулись феерично. Сегодня уже понедельник, а мы в офисе до сих пор обсуждаем детали нашей дискотеки. Олеся мне не даст соврать.
2: Но это было так красиво. Спасибо всем нашим главным звездам.
1: Вот мы как раз перед эфиром обсуждали платье Люси Чеботиной. Оно было такое, как будто бы чешуйчатое.
2: Такая наша серебряная рыбка, исполняющая все желания.
1: Еще мы вспоминали фон у Звонкова, когда он появился на сцене. Создавалось полное ощущение, как будто бы он главный герой компьютерной игры. В памяти осталось роковое прочтение хита Насти Побара. Ну, а Стас Михайлов для большой дискотеки Авторадио сделал специальную аранжировку песни «Все для тебя». Кстати, эту песню в субботу стадион пел дважды. Ее выбрали наши поющие ведущие Брагин и Захар, чтобы заполнить маленькую непредвиденную паузу.
3: Только что у нас была ситуация, когда Диана Арбенина была не готова выйти на сцену, и нам с Захаром пришлось импровизировать, вспоминать те хиты, которые сегодня исполняли наши уважаемые звезды, и петь вместе с залом, демонстрировать свои вокальные данные, подтверждать звание поющих ведущих.
4: В принципе, любому артисту, вот какую композицию не возьми, в принципе, все знают абсолютно наизусть, даже практически с одной ноты или с одного слова. Все для тебя поют на сцене звезды, для тебя Михайлова постер, для тебя
2: полная импровизация.
4: Поют я под солнцем, Захар.
1: Зал в эту субботу пел все время со всеми артистами. Лично я подпевала и группе «Дискотека Авария», и Иванушкам вместе с Сюткиным пела «Московский бит». Олеся, а тебе какой хит запал в душу?
2: Ну, это было так неожиданно. Вот открываются эти 12-метровые экраны, появляется на сцене группа «Город 312», а там она, Ая, вернулась на сцену на большой дискотеке Авторадио, и вместе с Дианой они так чувственно исполнили свой хит «Останусь светом навсегда», что я не смогла сдержать чувств.
1: Ну, я предлагаю вот сейчас чуть-чуть вспомнить, как это было.

0: Мне кажется, это был один из самых-самых трогательных моментов нашей дискотеки. Благодаря ему, в том числе, 4 июля 2026 года останется в нашей памяти навсегда. В минувшую субботу наши слушатели стали частью мега-события, грандиозного праздника большой дискотеки Авторадио. Но чтобы еще раз напомнить себе, как это было, чтобы снова пережить те самые-самые для вас мгновения, заглядывайте в наши соцсети, пересматривайте и переслушивайте ролики. А мы приложим все усилия для того, чтобы таких моментов и дней становилось больше.
1: Ну, спасибо всем нашим зрителям и слушателям, которые пришли на главный танцпол этого лета. Мы вместе с вами феерично ворвались в стадионный формат. Мы так любим вот это все, когда всем стадионом встречаемся, орем, поем, ну, друг на друга смотрим и обмениваемся эмоциями. Спасибо большое.
0: Это было круто. Наталья Беляева, служба информации.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
17: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
18: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
19: АО «Альфа-банк» 6+.
20: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
21: Вот можно было весь день играть.
22: Мир игр стал ее реальностью.
23: Я в игре?
24: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
25: Вот поиграешь.
22: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
26: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 21 градуса, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дожди, местами сильные, ночью до 14 градусов, днем до плюс 18.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.

0: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Т.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Фигурантам дела о хищении при строительстве защитных сооружений в Курской области предъявлены новые обвинения.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Новое развитие получило дело о хищениях при строительстве защитных сооружений в Курской области. На скамье подсудимых снова окажутся бывший глава региональной корпорации развития Владимир Лукин, экс-депутат облдумы Максим Васильев и двое предпринимателей. Все они ранее были приговорены к различным срокам за растрату свыше 150 миллионов рублей. Теперь они, а также депутат из Донецка Татьяна Бондаренко, стали фигурантами дела об отмывании похищенных денег.
1: Про запреты.
4: В Эстонии хотят запретить продажу жилья гражданам России и Белоруссии. Законопроект, одобренный эстонским правительством, должен вступить в силу с января будущего года. Запрет затронет граждан, которые не имеют долгосрочного вида на жительство или права на постоянное проживание в Эстонии. Также он коснется компаний и юрлиц, зарегистрированных в России и Белоруссии. Власти Эстонии считают, что россияне и белорусы могут использовать недвижимость для разведки и диверсионной деятельности.
1: Про школу.
4: Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в 2027-2028 учебном году. Сейчас новую систему проверяют в 89 школах 7 регионов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым госучебникам. В будущем году по ним начнут заниматься ученики 10-11 классов. Речь идет в том числе о русском языке, литературе, математике, информатике, физике, химии и биологии. Кроме того, для учителей подготовили правила действий в случаях, когда ученик нарушает дисциплину во время урока.
1: Про безопасность.
4: В Калуге расширился список чистых водоемов. Роспотребнадзор признал пригодной для купания воду в реке Песочни на территории Лаврово-Песочни, пруд в селе Воскресенское, Андреевский карьер, Рождественские пруды, а также Сероводородные озера, пруд в деревне Нижняя Вырка, Мостовской карьер и Угру в районе отмели у автодороги Калуга-Воротынск. Таким образом, всего сейчас соответствует санитарным нормам 8 водоемов.
1: Про госуслуги.
4: 8 тысяч родителей будущих первоклашек в Калуге подали заявление в школу с помощью портала госуслуг. Таковы итоги первой волны, в которую входят дети с пропиской на закрепленной территории и льготные категории. С 6 июля стартует вторая волна для тех, кто хочет устроить ребенка в школу не по прописке, а в другую при наличии свободных мест. За это время ожидается около 2000 заявлений. Прием продлится до 5 сентября. Официальный курс доллара 77 рублей 93 копейки, курс евро 88 рублей 71 копейка.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

Вот это вы, конечно, дали в субботу, 4 июля, на большой дискотеке Авторадио. Мы собрали стадион, мы триумфально вернулись. На ВТБ-арене было, конечно, очень жарко, за что вам спасибо. Мы всем 30-тысячным залом танцевали нон-стоп несколько часов, а главные звезды пели свои главные хиты. Мари Краймбрери, Анна Асти, Стас Михайлов в салатовых брюках. Ну, это было стильно. Ну, Иванушки, Диана Арбенина, Баста и многие-многие другие. Спасибо, что были с нами. Это, конечно же, не точка, это многоточие. Меня зовут Олеся Соболева.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер, и не надо лишних слов.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: представляет. Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Больше суток прошло с того момента, как на стадионе ВТБ-арена отгремел грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». А эмоции нас не отпускают. Собрать 30 тысяч зрителей и главных российских звезд – это не шутка. И теперь мы с гордостью заявляем, нам удалось превратить стадион в главный танцпол этого лета. Мы все еще приходим в себя. Подготовка к фестивалю была огромная. Спали мы мало, работали много. Зато какой результат. И мы довольны. И зрители в восторге.
2: Очень понравилось выступление Мити Фомина, Иванушки и Дианы Арбенина. Прям очень они хорошо соединили несколько песен прям вот в один большой номер. Это прям очень было завораживающе. И когда вот фейерверки пускали, это тоже вот прям было очень, прям очень хорошо.
3: Не Арбенина понравилось, вообще круто,
4: Арбенина, да, прям все в восторге от нее, молодец.
5: И Агата Кристи, это просто кумир детства моего.
6: Елка, вот елка меня прямо вдохновила. Еще Арбенина в конце. Они прям самый такой сок, самый рок оставили под конец. И я очень была счастлива всех увидеть. На самом деле все артисты классные, все супер выступили. Заряд вот этот, который шел бесконечно, без передышки, он до самого конца держал. И все справились прекрасно.
1: Несмотря на то, что вся наша команда в минувший субботний вечер работала, мы тоже успевали следить за выступлениями. Каждый из нас оставил свой топ исполнителей. Вот Олеся про нотку лирики уже в эфире рассказывала сегодня, когда делилась впечатлениями от выступления группы «Город 312». Олесь, а что тебя зажгло? Хотелось от чего-то пуститься в пляс?
7: Да не просто хотелось, я даже пустилась, когда на сцену вышли казаки, которые делают хиты с этим бессмертным хитом, который Натали еще исполнила в 1999-м.
1: «Облака».
7: «Облака летят, как лебеди, издалека». Я танцевала, я ни в чем себе не отказывала. А Татьяна Куртукова «Матушка, земля». Все-таки вот наше русское, родное, вот этот фольклор, он берет за душу, и ноги пускаются в пляс. Спасибо артистам.
1: Кстати, среди нас есть человек, который во время большой дискотеки Авторадио успевал вообще быть везде, за кулисами, у сцены, в зале, в пресс-центре, даже в гримерках у артистов. Наш корреспондент Надежда Румянцева. Сейчас она уже свои эмоции немного переварила и поделилась своими впечатлениями от этого вечера.
8: Унисон. Я думаю, именно так можно назвать народное караоке, которое то и дело происходило на большой дискотеке Авторадио. Голоса, сердца и чувства людей сливались в одну мелодию, звучали на стадионе ВТБ-арена. Иногда акапелла, иногда вместе со звездой, а временами и с поющими ведущими мурзилками. Люди пели, танцевали и радовались. А бывали и настоящие флешмобы, когда все 30 тысяч человек танцевали один танец вместе. Этим настроением единства, желанием отрываться по полной и зажигать на танцах, в поле был заряжен каждый участник, от команды, которая сделала этот праздник, до звезд, выходивших радовать публику. Одержалась эта магия настоящей дискотеки почти 4 часа, красиво завершившись стадионом фонариков под Сансару Басты.
9: Давай погромче, ребят, все!

0: Это был очень красивый финал. На сцене Баста с его мега-хитом. А стадион озарили 30 тысяч огоньков мобильных телефонов. Это был прям до мурашек. И нам очень-очень хочется повторить это снова, рассказала генеральный продюсер ГПМ радио Ирина Ипатова.
1: И большая дискотека «Авторадио», по сути, это новая форма нашего легендарного фестиваля. И мы, конечно же, очень надеемся, что он так полюбится нашей аудитории, что станет ежегодным тем событием летним, на которое люди будут настраиваться, которые будут обязательно посещать, будут планировать отпуска с учетом нашего фестиваля и так далее. Мы, конечно же, хотим продолжения этой легендарной истории «Авторадио».
0: Теперь мы все живем надеждами и мыслями о следующем большом стадионном фестивале «Авторадио». Мы уверены, что он станет новой доброй традицией – собирать летом на одной сцене главных артистов, потанцевать под самые любимые треки. Наталья Беляева, служба информации.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
4: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
5: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь до 21 градуса, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дожди, местами сильные, ночью до 14 градусов, днем до плюс 18.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
8: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
9: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 12.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Ленобласть атаковали беспилотники. Подробности далее.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Дроны повредили в Ленобласти объекты инфраструктуры в районе Усть-Луга и Высоцка. Предварительно никто не пострадал. Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на месте ЧП работают дежурные службы. Последствия оперативно ликвидируются. Минувшей ночью была отражена атака 56 украинских беспилотников.
0: Про образование.
2: Более трети выпускников получили пятерки на ЕГЭ по базовой математике. Средний результат экзамена сохранился на уровне прошлого года и составил чуть более 4 баллов, сообщили в Рособорнадзоре. Ведомство также отметило улучшение результатов при выполнении заданий по стереометрии и задач, которые требуют богатого логического мышления. Вместе с тем, ошибки чаще всего допускаются из-за невнимательного чтения условий во время вычислений и недостаточно развитого пространственного мышления. Как утверждают в Рособорнадзоре, результаты экзамена по базовой математике говорят о сохранении стабильного уровня подготовки выпускников.
0: Про здоровье.
2: Россияне все чаще проверяют здоровье на всякий случай. За последние годы в медицине сформировался новый тренд. Люди приходят к врачу без жалоб, просто чтобы убедиться, что с организмом все в порядке. Медики связывают это с ростом доступности медицинской информации и общей тревожностью. Пациенты все чаще хотят заранее исключить серьезные диагнозы и снять внутреннее напряжение. Кроме того, изменилась и сама культура отношения к здоровью. Все больше людей выбирают профилактику вместо лечения запущенных заболеваний. Подробнее о таких обследованиях Авторадио рассказала врач-кардиолог Амина Платунова.
4: Зачастую многие болезни не имеют каких-то ярких симптомов до развития более серьезных стадий, степеней. Поэтому чекапы – это хороший инструмент. Главное, чтобы состоял из тех анализов и обследований, которые действительно имеют какую-либо цель, а не просто так для галочки. Плюс зачастую чекапы подбираются по возрасту. Обычно это 40 плюс или 40 минус лет. Это чекапы бывают профильные, настроенные на выявление сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее. Но я приверженец все-таки общих чекапов.
2: Эксперты также отметили, что интерес к чекапам усилился после пандемии. Люди стали внимательнее относиться к скрытым и бессимптомным нарушениям в организме. Официальный курс доллара – 77 рублей 23 копейки, евро – 88 рублей 3 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 21 тысяча. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 42 тысячи рублей. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

0: Так сильно хочется, чтобы вы почаще настраивались на эфир Авторадио, и огромное количество людей так и поступает. За это, как всегда, отдельный респект. Я надеюсь, вы готовы побеждать в рамках игры «Много денег». 21 тысяча в банке, а наш партнер все удвоит. А значит, по сути, мы здесь сейчас сыграем на 42 тысячи.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно сбываются. Во-первых, в них нужно верить. Во-вторых, они сбываются также благодаря Авторадио. И, естественно, с нами второй год подряд наш генеральный партнер Озонбанк, который также, ну, просто подарок и награда для наших слушателей, потому что Озонбанк удваивает абсолютно любой выигрыш, плюс дополнительный суперфинал в конце года от Озонбанка. Ну, в общем, праздник самый настоящий. 3 миллиона из 5 частями мы разыгрываем, соответственно, мы приближаем 3-й суперфинал из 5. Ну, схема-то простая, да? Миллион частями – мечта, миллион частями – мечта. Итак, 5 раз, плюс 6-й дополнительный. По-моему, все более чем понятно. Что тут остается? Остается определиться, что для вас по-настоящему важно, и, конечно же, зайти на сайт Авторадио, заменить гудок в мобиле. На наш фирменный гимн вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете, вуаля, вы полноправный участник нашей игры. Тем более, вот две мечты уже в процессе реализации. Поэтому, возможно, уже в 3-м суперфинале победите именно вы. Сказано достаточно. А, да, конечно, еще абонент Т2 также отправляются на сайт Авторадио для замены гудка на гимн. Эта услуга вам вновь доступна. Ну, а мне остается, естественно, остановить авторадио-рулетку, сыграть на очень приличную сумму. Еще раз подчеркиваю, 42 тысячи в общей сложности. Рулетка останавливается. И звонить мы будем в Москву нашей слушательнице по имени Наталья. Большой новый пассажирский микроавтобус под права категории Б, чтобы куролесить с семьей и друзьями. Наверное, колесить все-таки. А, нет, куролесить. Не ошибся. Какой у Натальи четкий, понятный, прекрасный план. В общем, новое средство передвижения. Это еще и пассажирский микроавтобус. Давайте же спросим по возможности у Натальи, где именно она собралась колесить. Ну, или же куролесить. Так, ждем. Ждем гимн Авторадио. С него всегда все начиналось и будет начинаться. Верим, что гимн Авторадио сейчас ворвется в прямой эфир. Есть. Наши люди прекрасно. Наталья, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Мы вас приветствуем всей страной. Наталья.
2: Говорите.
0: Мы говорим. Алло, здравствуйте.
2: А подскажите, кто звонит?
0: Прямой эфир Авторадио вам звонит. Игра «Много денег», счастливый сезон.
2: Слушаю вас.
0: Мы вас тоже слушаем. Скажите, пожалуйста, а как вас зовут?
2: Расскажите подробнее, не очень понял.
0: Еще раз, прямой эфир Авторадио, игра «Много денег», счастливый сезон. Мы всей страной у вас услышали гимн Авторадио в мобильном месте гудков.
2: Сложно сказать, надо подумать.
0: Сложно сказать, надо подумать. В общем, сложная ситуация. Есть ощущение, что никто не слушал прямой эфир или же вообще с автоответчиком беседую. Ну, такое тоже случается, ну и ясное дело, здесь, Наталью, мы с вами никоим образом не услышали. Такое тоже бывает, такое тоже случается. Ну и, судя по всему, я так понимаю, действительно автоответчик, но гимн Авторадио был. Это прекрасно. Соответственно, свои деньги за гимн Авторадио, конечно же, наша слушательница получает. Естественно, мечта по поводу микроавтобуса, чтобы всей семьей и друзьями отдыхать, также остается в деле. Номер участвует неограниченное количество раз. Если в рамках суперфинала позвоним, тогда, конечно же, мечта обязательно сможет стать реальностью. Пока же мне останется рулетку запустить. В банке с этой минуты 23 тысячи. Вперед, дорогие, и только вперед. Естественно, побеждаете каждый день, выигрываете деньги. Не забывайте, что в конце года Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
0: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежно теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
9: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
10: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
9: Ха, а если ипотека не подходит?
10: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
9: И где это чудо?
10: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
9: О, спасибо, уже звоню.
11: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда. Всегда.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 21 градуса, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дожди, местами сильные, ночью до 14 градусов, днем до плюс 18.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Набиуллина рассказала, как карты Visa и MasterCard выведут из оборота в России.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Карты Visa и MasterCard начали выводиться из оборота в России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что регулятор не устанавливает конкретные сроки, процесс будет постепенным. Также Набиуллина отметила, что по факту карты Visa и MasterCard в России уже являются российскими. В стране сейчас продолжают работать карты Visa и MasterCard, которые были выпущены банками до введения санкций.
1: Про запреты.
4: В Эстонии хотят запретить продажу жилья гражданам России и Белоруссии. Законопроект, одобренный эстонским правительством, должен вступить в силу с января будущего года. Запрет затронет граждан, которые не имеют долгосрочного вида на жительство или права на постоянное проживание в Эстонии. Также он коснется компаний и юрлиц, зарегистрированных в России и Белоруссии. Власти Эстонии считают, что россияне и белорусы могут использовать недвижимость для разведки и диверсионной деятельности.
1: Про транспорт.
4: Велосипеды в России стали альтернативой личному транспорту. Согласно сервису СДЭК, продажи велосипедов из-за рубежа выросли на 131% в сравнении с маем. Выручка в этом сегменте подросла на 263%. В каждом втором случае речь идет о горных моделях. Шоссейные модели заняли вторую строчку, а на третьей по популярности оказались складные велосипеды. Аналитики связывают рост спроса не только с сезонным фактором, но и с изменением потребительских привычек.
1: Про хоккей.
4: Овечкин подписал новый контракт с Вашингтон Кэпиталс. Александр Овечкин подписал новый контракт с Вашингтон Кэпиталс. Соглашение рассчитано на один сезон. За это время Овечкин заработает 4 250 тысяч долларов. Ранее генменеджер клуба Крис Патрик заявил, что Вашингтон не хочет потерять Овечкина. У клуба есть способы и рычаги, чтобы обеспечить его деньгами, которые ему нужны. Напомню, Овечкин играет за Вашингтон с 2005 года и стал рекордсменом по числу голов в НХЛ.
1: Про цены.
4: В Калужской области за последнюю неделю выросли цены на автомобильное топливо. По данным Росстата, средняя стоимость бензина на автозаправках региона достигла 70 рублей 84 копеек за литр. За неделю цена выросла почти на 4%. Дизельное топливо тоже подорожало, его средняя стоимость составила 78 рублей 89 копеек. Рост составил 3,6%. В рейтинге минимальных розничных цен среди регионов ЦФО Калужская область занимает 6-е место по стоимости бензина. Бензина и четвертое по стоимости дизельного топлива. Официальный курс доллара 77 рублей 93 копейки, курс евро 88 рублей 71 копейка.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Ну что же, пусть любовь найдет всех и каждого. И надеюсь, в целом, каждый будний день позволяет вам отдыхать на 100%. Ну, по крайней мере, душевно. Понятно, мы все в трудах, но лето, я имею в виду, сезон, когда хочется капельку расслабиться. И надеюсь, что даже в эти мгновения у вас это обязательно получится. Тем более под звуки авторадио в студии. Все так же Иван Прудников. Страна, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
11: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
13: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
15: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
16: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Рекорд. Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Мы снова и снова рассказываем вам о нашем грандиозном фестивале большой дискотеки «Авторадио», потому что концерты не заканчиваются вместе с последним аккордом, который звучит на сцене. Эмоции нас не отпускают, и мы активно обсуждаем в офисе детали прошедшего музыкального праздника. И, конечно, делимся впечатлениями с вами и рассказываем вам о впечатлениях звезд и других наших слушателей. Масштабным в прошедшую субботу было все. Звук, свет, количество зрителей на стадионе, концентрация звезд на одной сцене. Кстати, сама сцена тоже была масштабной, почти 50 метров шириной и высотой в 4-этажный дом. Все это ради одного вечера, который останется в воспоминаниях на долгие годы. Суббота, 4 июля 2026 года, войдет в летопись «Авторадио» как мега-дата. В этот день мы открыли новую страницу в истории стадионных концертов. «Авторадио» — одна из немногих станций, которая мощно и профессионально умеет делать грандиозные фестивали. Интересно было все до мельчайших деталей. Это отлично знает наш корреспондент Надежда Румянцева. На стадионе ВТБ-арена она заглянула практически в самые потаенные уголки.
2: Если вы всегда хотели побывать за кулисами, то сейчас мы отправимся на красную дорожку, где случился настоящий звездопад. Сюда артисты выходили поговорить с журналистами. Каждый метр был занят знаменитостями. Они делились впечатлениями и рассказывали нам о том, что им больше всего понравилось на фестивале. Поток был нескончаемый, а главная задача – поговорить с каждым и узнать о его впечатлениях. Так, в один момент и в одном месте встретились Марго, Виталий Сюткин и Анна Асти. А в это время в гримерках уже вовсю кипела жизнь. Каждый певец и группа были рады встрече друг с другом, ведь чаще всего именно так они и видятся. Они хвалили наряды и прически, выступления и команду друг друга, поддерживали и передавали тот самый мощный позитивный заряд, которым потом делились со зрителем. А за сценой как раз и происходила закулисная магия подготовки артистов на большой дискотеке «Авторадио». Пока одни выступали и радовали зрителей, другие за специальным экраном готовились к своему выходу, чтобы движение музыки не прекращалось ни на секунду и дискотека продолжалась.
1: Ну и наша дискотека нон-стопом шла почти 4 часа. Все это время мы вместе со звездами удивляли наших слушателей. Во-первых, это обволакивающий мощный звук. Во-вторых, костюмы артистов. В-третьих, балет, который выходил под хиты на сцену вместе с исполнителями. Это и огромный задник, на котором все время проецировался потрясающий видеоряд. К тому же он раздвигался, и за ним обнаруживалась вторая сцена, на которой музыканты помогали сделать шоу еще ярче. Ну и, конечно же, необычное прочтение известных песен. Например, как это сделал коллектив «Казаки делают хиты» с хитом «Натали Облака».
3: Звук шикарный, сцена красивая, экраны, мониторы, огромная сцена, все ну просто на высшем уровне, зрители чудесные. Когда заиграли «Облака», и сразу народ: давай танцевать, петь с нами. В общем, было очень классно, было очень приятно. В общем, спасибо всем, спасибо слушателям, зрителям, спасибо «Авторадио».

0: Удивила в этот вечер и география, откуда только не приехали наши слушатели, чтобы зажечь в этот вечер вместе с нами. По нашим скромным подсчетам, под сводами стадиона ВТБ-арена собрались представители 50 городов нашей большой страны.
1: Из Брянска. А на своей машине. Одним днем, но были пробки немножко на въезде. Я приехала с мужем, с дочкой и с друзьями.
2: С Калуги на машине сами приехали.
3: Приехала с мужем, мы из Карелии, из Петрозаводска.
4: С семьей приехали. Дети с Москвы, мы с Калининграда. 2,5 часа в самолет.
5: С города Таганрог добирались на поезде с моими родителями и сестрой.
6: Я приехал с супругой, вот она рядом стоит, она стесняется, Жанна ее зовут. Мы приехали из города Сочи, из города Героя.
7: Мы приехали издалека, из Вологодской области, город Череповец, он знаменитый. Поездка была интересная.
8: Я сама из Минска, приехала с мамой и сестрой.
9: С Архангельской области, город Котлас. Все мы. Я вообще первый раз в Москве. Я вообще очень счастлива.
0: Ну а мы счастливы, что Авторадио триумфально вернулось к большим стадионным форматам. И все 30 тысяч зрителей, которые танцевали вместе с нами на стадионе ВТБ-арена. Самое яркое доказательство того, что шоу должны быть и будут продолжаться. Наталья Беляева, служба информации.

0: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Лето – время путешествий и новых открытий.
4: Но иногда открытия бывают неожиданными.
5: Ой-ой-ой!
3: Диарея?
5: Ай-яй-яй!
3: Срочно энтерофурил!
4: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
6: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
7: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
11: Вот можно было весь день играть.
12: Мир игр стал ее реальностью.
13: Я в игре?
14: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
13: Вот поиграешь.
12: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
10: 6+.
8: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Погода.
2: Калуге завтра обещают дождь. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
3: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Корсно,

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В российском регионе решили проблему с бензином. Подробности далее.
0: Про главное.
2: После введения практики заправок по номерным знакам авто в Орловской области исчезли очереди на АЗС. Как пишет Лента.ру, речь о разделении машин по номерам в зависимости от первой цифры. Те, у кого она четная или ноль, могут заправить 30 литров в четные дни месяца, все остальные в нечетные. Местные чиновники утверждают, что новшество снизило нагрузку на АЗС в 2 раза, поэтому теперь топлива хватает. На полную стабилизацию обстановки понадобится еще примерно 3 дня.
0: Про работу.
2: На сайтах по поиску работы может быть много объявлений, однако это не всегда значит, что рынок действительно предлагает столько же реальных мест. Часть вакансий может быть уже закрыта, заморожена или размещена для кадрового резерва. Эксперты отмечают, что соискатели часто отправляют резюме сразу на несколько подходящих позиций, но получают только формальные ответы или вовсе остаются без обратной связи. При этом сама вакансия может еще висеть на сайте, хотя работодатель уже не ищет человека. Почему такие объявления продолжают появляться и на что соискателям стоит обратить внимание, Авторадио рассказала карьерный консультант, эксперт по подбору и развитию сотрудников Анастасия Арифуллина.
3: В первую очередь смотреть на описание вакансий. Если эта вакансия написана как-то очень обтекаемо, непонятно, ничего не сказано про условия, не про оформление, и обязанности достаточно размытые, то лучше не откликаться на такие вакансии и, в принципе, туда не обращаться, потому что есть риск нарваться на мошенников, которые дальше будут с вами уже связываться по телефону и общаться. Если же мы говорим про вакансии, ну, вот такие вот пустышки, которые просто созданы для того, чтобы создавать образ, все-таки, если вы находитесь в активном поиске, то сейчас самая лучшая рекомендация – это искать альтернативные источники поиска и выходить на контакты с компанией другим путем. Сейчас, чем креативнее ты подходишь к поиску работы, тем выше шансов того, что ты действительно найдешь подходящую вакансию и пробьешься через поток несуществующих вакансий.
2: По данным экспертов, в результате поиск работы для многих становится сложнее. Человек видит десятки подходящих объявлений, но реальных ответов получает гораздо меньше. Поэтому при оценке рынка важно смотреть не только на число вакансий, но и на то, сколько из них действительно приводит к собеседованиям.
0: Про экологию.
2: В Японии начали очередной этап сброса очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1». До 24 июля в океан должно попасть почти 8 тысяч тонн, прошедшей очистку технической воды. Ранее правительство Японии решило начать постепенный сброс воды с атомной электростанции. Операция растянется примерно на 30-40 лет. Несмотря на проводимую очистку технической воды, в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается полному удалению. Перед сбросом его смешивают с чистой океанической водой.
0: Про погоду.
2: В Москве и Подмосковье начинается затяжной период дождливой погоды. По прогнозу Центра ФОБОС, осадки задержатся в столичном регионе как минимум до середины июля. По предварительным прогнозам метеорологов, дождливый период может растянуться примерно на 10 дней. Официальный курс доллара сегодня 77 рублей 23 копейки. Курс европейской валюты составил 88 рублей 3 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Мы с вами стараемся быть на Движе всегда, тем более, когда рядом есть эфир Авторадио. Мы были на Движе 4 июля, в прошедшую субботу, в рамках большой дискотеки Авторадио. Нон-стопом танцевали, зажигали несколько часов на главном летнем танцполе страны. Это было феерично, это было великолепно, это было, ну, во многом незабываемо. Но ведь все хорошее должно продолжаться, поэтому можно сколько угодно говорить о прошедшей субботе. Сегодня мы действительно в эфире продолжим это делать, ловить моменты. Но все обязательно продолжится, вы же понимаете. Здесь мы поставим троеточие, все прекрасное должно обязательно возвращаться, поэтому мы сейчас наслаждаемся летом дальше и, конечно же, делаем это вместе с Авторадио и ждем очередную нашу многотысячную встречу. В студии Иван Прудников.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
5: Костюм. Носки. Бритва.
6: И еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Мы не устаем повторять и повторять, что большая дискотека Авторадио триумфально прошла на стадионе ВТБ-арена. В субботу мы с вами всей страной танцевали больше 4 часов. Кто-то у приемника, кто-то с телефоном в руке, просматривая трансляцию. А еще 30 тысяч зрителей танцевали вместе с нами под открытым небом. Перед стартом фестиваля всем жителям и гостям столицы пришло сообщение, что на Москву надвигается непогода, ожидаются дожди и грозы. А у нас стадионы, и в этот самый момент люди проходят через турникеты. Волнение было невероятное. Кто-то из нашей редакции даже пытался дуть на небо, чтобы разогнать тучи. Сработало это или что-то другое, неизвестно. Но вечером 4 июля с неба не упало ни одной капли. А значит, у нас все получилось. И даже лучше, чем мы задумывали. С этим тезисом согласился Владимир Пресняков, который одним из первых смог поднять все трибуны и спел со стадионом всеми любимую стюардессу по имени Жанна.
2: Ну, во-первых, Авторадио отличалось тем, что это был самый веселый праздник за все времена, когда люди танцевали, когда люди приходили с флагами. И сегодня я очень счастлив, что я принял участие в этой громадной истории под названием «Авторадио», которую я очень люблю и давно с ней, с этой глыбой, с этим всем большим островом дружу.

0: На нашей дискотеке было очень уютно, весело и танцевально. И миллионы слушателей могли наблюдать за этим в прямом эфире, а кто-то непосредственно из самого эпицентра событий. Я сейчас, конечно же, имею в виду ведущих шоу «Мурзилки Лайв» Брагина, Гордееву и Захара. Они также зарядились атмосферой большой дискотеки «Авторадио».
1: Просто классная атмосфера и ощущение, боюсь сглазить, но что все идет четко, что все идет круто, что все идет очень правильно, так как мы рассчитывали на максимальные эмоции, на максимальное вот это вот единение зрителей и тех артистов, которые сегодня выходят.
2: Ощущения просто фантастические. Меня разрывает, как тузик грелку просто от того, что происходит. Когда ты выходишь туда, и 30 тысяч человек тебе подпевают, кричат, аплодируют.
0: И это действительно так, подтанцовывать, аплодировать, признаваться в любви и просто кричать от восторга. Это те яркие чувства, которые царили на стадионе ВТБ-арена. Причем очень важно, внутри большой дискотеки «Авторадио» мы объединили поколения. На одной сцене были Валерий Сюткин, Гаязов и Бразерс, Хабиб и Татьяна Буланова. Ну и, конечно же, этот вечер не обошелся без мэтров российской сцены, группы «Иванушки».
3: Отлично, мы в восторге вообще, полный аншлаг. Лучшие песни «Попурри» Иванушки спели прям идеально.
4: Прекрасная сцена, звук, да. Свет, любовь публики.
5: И мы впервые представили единый трек, в котором собрали порядка 10 хитов.
3: Была работа прям реально непростая, но публике понравилось.
4: Тут и молодежь, и люди нашего возраста. Главное объединять нас музыка.
6: Супер! Большая дискотека! Авторадио! Вы наши любимые! Отличная вечеринка! Ура!

что ж, музыка действительно умеет связывать людей. Авторадио умеет объединять музыкантов разных жанров и поколений. И большая дискотека Авторадио доказала всем, что эта связка будет работать всегда. Наталья Беляева, служба информации.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Лето – время путешествий и новых открытий.
5: Но иногда открытия бывают неожиданными.
6: Ой-ой-ой!
4: Диарея?
6: Ай-яй-яй!
4: Срочно энтерофурил!
5: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
7: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
1: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Фильм нам очень понравился, прям супер.
10: Хороший фильм, мне понравился.
11: Мне тоже очень понравилось.
12: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино.
1: 6+.
12: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают дождь. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Список оснований для выдворения мигрантов хотят расширить. Подробности далее.
3: Про главное.
2: На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект, который может более чем вдвое расширить список административных нарушений, за которые иностранцев смогут выдворять из России. Как пишет «Коммерсант», число таких оснований предлагают увеличить с 22 до 45. В перечень, в частности, хотят включить дискриминацию по любому признаку и неповиновение требованию военнослужащего на государственной границе. Сейчас выдворение считается одним из возможных наказаний за административное нарушение. Поправки предлагают в ряде случаев сделать его обязательным дополнением к штрафу. Законопроект МВД разработала еще весной, а в мае Госдума приняла его в первом чтении.
3: Про законы.
2: Пользователям российских сайтов, которые уже зарегистрировались с помощью иностранной электронной почты, не придется менять аккаунты. Они смогут и дальше использовать их для входа. Об этом, как сообщает «Москва-24», заявил глава Думского комитета по информационной политике Сергей Боярский. Новые правила касаются прежде всего владельцев сайтов. Кроме того, с 26 июня для них ввели штрафы за использование зарубежных сервисов и иностранной почты при регистрации и авторизации новых пользователей. Для компании сумма может составить до 700 тысяч рублей. Помимо этого, Боярский сообщил, что законопроект об искусственном интеллекте в Госдуме рассчитывают рассмотреть до конца нынешнего созыва.
3: Про инициативы.
2: В России предложили ввести единую федеральную выплату для супругов, которые прожили в браке 50 лет и больше. С такой инициативой к главе Минтруда обратилась депутат Госдумы Татьяна Буцкая, передает РИА Новости. По ее предложению, к золотой свадьбе можно было бы выплачивать 20 тысяч рублей. В дальнейшем сумму предлагают индексировать или увеличивать к следующим юбилейным датам. Сейчас такие меры поддержки уже действуют в некоторых регионах. По мнению Буцкой, единая выплата станет знаком внимания к крепким семьям, которые прожили вместе много лет.
3: Про исследование.
2: Несмотря на нейросети и цифровые сервисы, молодые россияне по-прежнему используют ритуалы перед важными экзаменами. Как пишет афиша Daily со ссылкой на исследование, так поступают почти 6 из 10 участников опроса. При этом многие не считают такие привычки чем-то сверхъестественным. Скорее, они помогают успокоиться и справиться с волнением. Больше половины респондентов вспомнили хотя бы один случай, когда примета, как им показалось, действительно сработала. Появляются и новые цифровые ритуалы. Самый популярный — загадать желание, заметив на часах одинаковые цифры, например, 11.11 или 22.22. Многие также сохраняют счастливые картинки, песни и видео или меняют заставку в телефоне перед началом экзамена.
3: Про отдых.
2: В следующем году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных вместе с праздниками. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Новогодние каникулы продлятся 11 дней, с 31 декабря по 10 января. Помимо этого, в ноябре россиян ждут 5-дневные выходные. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 77 рублей 23 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 3 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Не знаю, как насчет солнца Монако, но то, что эфир Авторадио будет оставаться рядом с вами в режиме 24 на 7, никаких сомнений быть не может. Стартовал не так давно второй месяц лета, больше его половины впереди, плюс бархатный сезон, сюда же добавляем до кучи. И есть ощущение, что самое лучшее действительно не за горами. По крайней мере, верить в это и к этому стремиться имеем полное право, тем более, когда рядом есть такой попутчик, как Авторадио. Ну а в студии по-прежнему Иван Пруников, страна, большущий привет. Ну и раз уж заговорили о лете, пожалуйста, с улыбочкой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую! Уверена, у каждого из нас есть в памяти день, который вы вспоминаете с особой теплотой. У нас в редакции Авторадио их немало, и теперь появился еще один. Это 4 июля 2026 года. В минувшую субботу на стадионе ВТБ-арена состоялась главная танцевальная вечеринка этого лета – большая дискотека Авторадио. В этот вечер на самом большом танцполе страны собрались 30 тысяч зрителей для того, чтобы вместе с нами и всей страной сделать самую крутую танцевальную вечеринку. Мы долго к ней готовились, а результаты этой работы оценил президент ГПМ-радио Юрий Костин.
2: На мой взгляд, это большой успех, потому что самое главное, что я здесь увидел, то самое настроение, к которому привыкла публика, когда она приходит на большие концерты, мероприятия Авторадио. Это было очень здорово, классно, современно и красиво. И еще такого количества артистов на одной сцене я очень давно не видел, только Авторадио смогло это все собрать.
1: Без ложной скромности признаемся, мы умеем это делать и делаем это с огромным удовольствием. Как результат, тысячи роликов в соцсетях, восторженные комментарии и воспоминания, которые останутся с нами навсегда. Такие большие концерты всегда консонанс, некая игра в унисон между тремя важными элементами. Зрителями, которые вместе с нами были на площадке, слушателями Авторадио, которые смотрели и слушали трансляцию в прямом эфире, и артистами, которые отдельно готовятся к нашим вечеринкам. О том, как звезды выбирают песни, с которыми выйти на сцену, Авторадио рассказала Анна Асти.
3: Я выбираю все песни только сердцем, а там сердце каждого уже моего слушателя выбирает какую-то свою особенную песню, которая ему более близка. Пришла принести сюда свой вклад, потому что искренне люблю Авторадио. Люблю за доброту, за искренность, за всегда теплый прием. И хочется искренне сделать этот концерт участием каждого из артистов, которые будут сегодня этот день сделать особенным.

0: И у нас это получилось. На большой дискотеке Авторадио место нашлось не только танцевальным хитам, но и проникновенным номерам. Об одном из них рассказала ведущая Авторадио Олеся Соболева.
1: Один номер, который довел меня до слез. Это выход группы «Город 312». Мы рады были увидеть Аю, которая вместе с музыкантами, вместе с вокалисткой Дианой исполнила этот трек. У меня реально были слезы. И не только у меня. Я смотрела на зрителей, и они тоже все плакали. Это было очень чувственно. Это было в самое сердце. Спасибо большое группе «Город 312» за эту нежность.

есть дни, которые мы запоминаем надолго, но есть и те, которые остаются в памяти навсегда. Одним из таких дней стало 4 июля, день, когда все наши слушатели стали частью масштабного события, грандиозного праздника большой дискотеки «Авторадио». И мы приложим все усилия для того, чтобы таких дней становилось больше. Наталья Беляева, служба информации.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
8: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
5: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

рождение суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Набиуллина рассказала, как карты Visa и MasterCard выведут из оборота в России.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Карты Visa и MasterCard начали выводиться из оборота в России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что регулятор не устанавливает конкретные сроки, процесс будет постепенным. Также Набиуллина отметила, что по факту карты Visa и MasterCard в России уже являются российскими. В стране сейчас продолжают работать карты Visa и MasterCard, которые были выпущены банками до введения санкций.
1: Про продукты.
4: В России упало производство курицы. Предприятия сокращают выпуск из-за резкого падения рентабельности. Это происходит на фоне роста затрат на корм, логистику, топливо и дорогих кредитов. Представители отрасли заявили, что ситуацию усугубили болезни птицы. В начале года из-за гриппа была уничтожена часть поголовья птиц в Краснодарском крае и Ростовской области. Эксперты считают, что на фоне этого в России может подорожать курятина.
1: Про язык.
4: Министерство науки и высшего образования России разрабатывает новый обязательный курс «Русский язык как государственный», который планируется включить в образовательные программы российских вузов с будущего учебного года. Министерство уточнили, что работа над содержанием дисциплины продолжается. Учебно-методический комплекс будет направлен в университеты в 2027 году. Миноборнауки разрабатывает проект совместно с представителями экспертного сообщества.
1: Про Санкт-Петербург.
4: В Петербурге изменят оформление станции метро «Парк Победы». Как сообщается, в ползала станции планируют интегрировать символику вооруженных сил нацистской Германии. Как сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, чтобы по изображениям нацистских подразделений ходили пассажиры. В оформлении станции также будут использовать переплавленную броню немецкой военной техники, которая была найдена на местах боев вокруг Ленинграда.
1: Про подростков.
4: В Калужской области выросло число ДТП с несовершеннолетними на спортивной мототехнике. По итогам первого полугодия произошло 14 таких аварий, в которых пострадали 17 детей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет о подростках, управляющих питбайками, квадроциклами и другой спортивной мототехникой. Отмечается, что дети управляют таким транспортом круглый год вне зависимости от погоды, а также ездят по дорогам общего пользования, что запрещено. Решение ГИБДД видит в усилении работы с родителями, которые эту технику приобретают. Добавлю, всего за первые 6 месяцев года в регионе произошло 78 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате погибли 7 детей, еще 91 ребенок травмирован. Официальный курс доллара 77 рублей 93 копейки, курс евро 88 рублей 71 копейка.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Ну, мне кажется, что душевное состояние все-таки бывает разным. Даже не то, что кажется, в этом уверен на все 100%. И надеюсь, что у вас внутри будет много ярких, прекрасных, положительных эмоций, которые, естественно, дарит искусство сложения семинот. Также бывает абсолютно разным. Иногда заставляет сгрустнуть, задуматься, иногда заставляет наслаждаться. Ну, и мне кажется, сейчас тоже тот самый случай. Иван Прудников, прямой эфир Авторадио продолжается. Вперед, дорогие, вперед, любимым путями.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Реклама на Авторадио.
9: 58-88-88. Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: представляют. Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Несмотря на то, что рабочая неделя только началась и до выходных далеко, у нас на Авторадио настроение приподнятое. Я смело могу заявить, что сегодня волшебный понедельник. Мы поем, улыбаемся, рассказываем с коллегами друг другу, что для нас было самым-самым на большой дискотеке Авторадио. Лично я пела на стадионе вместе с Владимиром Пресняковым, его стюардессу, под песни группы «Дискотека Авария», вспоминала очень теплые моменты своей жизни. А вот вместе с коллегами мы танцевали под попурри, которое исполняли Иванушки. Иван, а ты что будешь вспоминать еще очень долго?
2: Наташ, ну, знаешь, можно тоже выделить отдельные выступления, то есть это может быть и группа «Город 312», да, «Баста» с «Сансарой» очень красиво закончил, в конце концов, «Диана Арбенина», 18 хитов за 12 минут, все это готовилось под Авторадио, очень круто. Но, ты знаешь, я не хочу прям отдельно еще кого-то выделять, в смысле, все номера были прекрасные. Знаешь, что мне больше запомнилось? Мне запомнилось, что дискотека прошла на одном дыхании, более 4 часов, а как будто все одно целое. Да, ведь были и медленные композиции, были быстрые, были яркие, зажигательные. И вот когда мы это все комментировали в эфире, для меня запомнился именно тот факт, что дискотека была одним целым. И это вроде бы 4, больше 4 часов, почти 5 часов, но как одно мгновение. Даже мне запомнилось именно это.
1: Сейчас даже жалко, да? Так долго-долго готовились, ждали, и хоп, и все прошло. Ну, в общем, у нас у всех впечатлений на год вперед. Точно так же, как и у наших слушателей, которые были на большой дискотеке Авторадио лично.
3: Все было четко, но больше меня впечатлила Диана Арбенина. Она меня прям просто сегодня это разорвала. А Баста тоже молодец.
4: Понравился, отлично, все хорошо. Хорошее выступление, хорошее шоу, все прекрасно.
5: Атмосфера замечательная, все очень понравилось. Утанцевались с удовольствием. Я уже не молодой человек, но я прям как молодая, на крыльях. Очень понравилось.
6: Нам все очень понравилось. Мы под огромным впечатлением находимся. Увидели всех-всех артистов, которых хотели. Услышали все песни, танцевали просто до упаду. Ну, настроение отличное, немножко чувствуется усталость, но это приятная усталость.
1: Большую дискотеку Авторадио отличил мощнейший звук. Он был в главе всего. Для дискотеки это важно, поскольку люди пели, танцевали, двигались, и им было важно слышать все очень хорошо. Атмосферу праздника усиливали спецэффекты. Время от времени со сцены в воздух запускали языки пламени и мини-салюты. Но особый технический уровень отметил рок-музыкант Вадим Самойлов.
7: Ну, ожидаемая позитивная атмосфера, потому что действительно набор артистов, набор песен, самая-самая такая классика для дискотеки. Все ожидания полностью, так сказать, восполнены. Надо отдать должное, за последние десятилетия технический уровень мероприятий таких фестивальных, тем более таких больших мейджоров, как Авторадио, существенно вырос. И сейчас нам было очень удобно все делать. Очень быстрая смена, потому что фестиваль – это всегда большая нагрузка на техников, на инжиниринг. И все прошло блестяще. Огромное спасибо команде и вниманию Авторадио к этому вопросу.

Все песни, которые прозвучали на большой дискотеке Авторадио, без преувеличения были хитами. Какие-то исполнялись в привычных аранжировках, некоторые артисты предложили новое прочтение известных песен, а Татьяна Куртукова свой хит исполнила даже дважды. Сначала с музыкой, а затем акапелла.

на стадионе пели все, и это в очередной раз доказало, что музыка действительно умеет связывать людей. Авторадио умеет объединять музыкантов разных поколений, всевозможных жанров. Мы верим, что каждый, кто был 4 июля на стадионе, слушал наш фестиваль в дороге или дома, получил свою порцию счастья. Наталья Беляева, служба информации.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
12: Категория 6+.
11: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра обещают дождь. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал Авторадио.
7: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
8: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России растут продажи электромобилей и гибридов.
3: Подробности последуют.
5: Про главное.
4: В России растут продажи электромобилей и гибридов на фоне проблем с топливом. Продажи гибридных автомобилей в сравнении со средними показателями выросли на 50%. При этом спрос на машины с электродвигателями уперся в нехватку таких автомобилей. Эксперты прогнозируют, что количество гибридов на российских дорогах продолжит расти и к концу года приблизится к 10% от общего числа автомобилей. Электромобили займут около 1%.
5: Про продукты.
4: В России упало производство курицы. Предприятия сокращают выпуск из-за резкого падения рентабельности. Это происходит на фоне роста затрат на корм, логистику, топливо и дорогих кредитов. Представители отрасли заявили, что ситуацию усугубили болезни птицы. В начале года из-за гриппа была уничтожена часть поголовья птиц в Краснодарском крае и Ростовской области. Эксперты считают, что на фоне этого в России может подорожать курятина.
5: Про медицину.
4: Перечень бесплатных обследований при диспансеризации расширили в России. Теперь пациенты смогут сдать анализы, которые позволят раньше выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них проверка липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Для женщин в диспансеризацию репродуктивного здоровья включили анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Таким образом, повысится эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Еще одним нововведением стала программа неинвазивного перинатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода в ранние сроки беременности, избегая при этом рисков, связанных с инвазивными процедурами.
5: Про ремонт.
4: Определен подрядчик по реставрации каменного моста в Калуге. Восстанавливать объект будет местная компания. Ранее она успешно провела работы по реставрации Пафнутия Боровского монастыря. Ремонтные работы планируют начать уже в этом году. В ходе реставрации будет восстановлено водоотведение и кирпичная кладка, обновлены карнизы и штукатурка. Напомню, последняя реставрация на объекте культурного наследия проводилась в 2010 году.
5: Про инициативы.
4: В Великобритании предложили запретить мультсериал «Маша и медведь». Группа депутатов Палаты общин направила в правительство призыв не показывать российский сериал на территории страны. Обращение к министру культуры подписано более чем 50 депутатами. По их мнению, «Маша и медведь» является скрытой формой российской пропаганды. Среди прочего указано, что в разных эпизодах Маша появляется в военной форме, шлеме танкиста и фуражке, которая, по мнению депутатов, ассоциируется с НКВД. Официальный курс доллара 77 рублей 93 копейки, курс евро 88 рублей 71 копейка.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один в России.
1: Движение.

Еще раз пламенный горячий привет всем, кто не прохлопал большую дискотеку Авторадио, всем, кто 4 июля зажигал с нами на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды спели свои главные хиты, 30 тысяч гостей, красота. Конечно же, огромный привет также всем, кто следил за онлайн-трансляцией на сайте Авторадио. В прямом эфире, конечно же, все транслировалось на всю страну, а главное, что это только начало и возвращение Авторадио в стадионный формат. Это не просто слова, здесь можно ставить троеточие, продолжение следует. Так что все, кто не оказались с нами, мы с вами также обязательно встретимся, предвкушайте этот момент. Ну а наш прямой эфир — это вовсе нечто круглосуточное, 24/7 эфир Авторадио где-то неподалеку. В данном случае всю страну приветствую я, Иван Прудников, по возможности звук чуть-чуть, но погромче.

0: Реклама.
1: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
2: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
8: Платье. Юбка. Туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Понедельник уже практически закончен, а нас все никак не отпускают воспоминания о большой дискотеке «Авторадио». 4 июля под сводами стадиона ВТБ-арена на одном танцполе мы собрали лучших артистов и 30 тысяч прекраснейших зрителей. Несколько тонн звука привезли буквально со всей страны, больше 10 тонн светового оборудования, сцена высотой с 4-этажный дом. Все это ради одного вечера, который стал главным воспоминанием этого лета. Что сказать? Авторадио умеет делать большие стадионные концерты, и большая дискотека Авторадио не стала исключением. Об этом говорит генеральный директор ГПМ-радио Вадим Терещук.
2: Главная идея большой дискотеки – то, что это самое большое, самое главное танцевальное шоу этого года. Идея заключается в том, чтобы подарить нашим зрителям трехчасовой праздник танца, света, музыки, веселья. В общем, всего того, к чему мы привыкли на дискотеку. Нас поддерживают практически все звезды российской эстрады. На сцене главные звезды нашей страны. И что самое важное, они будут исполнять самые главные свои хиты.
1: Хиты буквально звучали каждые 3 минуты, а у некоторых звезд каждые 1.5. К примеру, «Иванушки» выкатили сет из 5 песен и собрали в нем только самое-самое лучшее. Я думаю, если бы было соревнование по плотности хитов на 1 минуту сценического времени, «Авторадио» стало бы рекордсменом.
3: Атмосфера очень зашибительная, все понравилось, все было супер, все было просто на высшем уровне. Авторадио – самое лучшее радио России.
4: Впечатления очень-очень хорошие. Спасибо, Авторадио, вы самое крутое радио. Честное слово.
5: Восхитительно. Очень классно ребята подготовились. Очень много звезд собрали на одной сцене. Энергия просто фантастическая. Заряженный зал. Очень классные, громкие спецэффекты. Все очень красиво, звучно и со вкусом.
4: Все супер, все понравилось, вообще изумительно. Это было вау.
1: Как известно, все начинается с идеи. И 24 года назад это была дискотека 80-х. А за всю историю Авторадио мы сделали 18 таких фестивалей. В нашей летописи есть 2 концерта с симфоническим оркестром, один из которых прошел в Кремле. В этом сезоне снова стадион, но идея другая. Музыка способна не просто объединять людей, но и связывать между собой поколения. И если взглянуть на лайнап артистов, то нам удалось создать атмосферу, на которой одинаково круто прозвучала стюардесса по имени Жанна от мэтра российской эстрады Владимира Преснякова и Феллини от дуэта Галибри Мавик. Последовательно друг за другом круто звучали Валерий Сюткин и Хабиб, Татьяна Куртукова и Агата Кристи. И все это на одной сцене, под одной крышей, в едином музыкальном полотне и единой атмосфере праздника. Об этом говорим не только мы, но и артисты, к примеру, Стас Михайлов.
6: Очень такая атмосфера теплая там, потому что люди пришли на праздник, и эту атмосферу праздника они делят друг с другом и прям кайфуют. Они заточены на то, чтобы получить заряд эмоций положительный, а здесь по-другому не может быть.

Постоянно на Авторадио мы открываем для себя что-то новое. Стараемся сделать так, чтобы каждый год был лучше предыдущего, ярче, интереснее и как минимум музыкальнее. Большая дискотека Авторадио стала для нас открытием и новым форматом. А сколько их еще ждет нас впереди? Я уверена, что мы с вами еще обязательно увидимся на наших фестивалях в эфире и на новых стадионных танцполах большой дискотеки Авторадио. До встречи! Наталья Беляева, служба информации.

0: Реклама.
1: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акции действуют до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Авторадио.

Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле.

0: и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
3: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
4: «Авторадио. Движение только вперед».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Корт

0: быть можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице России 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. МВД предупреждает о копиях аккаунтов в социальных сетях. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Аферисты создают копии страниц россиян в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщили в Управлении МВД по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Злоумышленники используют чужие фотографии и личные данные, чтобы писать от имени знакомых. В таких сообщениях могут просить перевести деньги, присылать опасные ссылки или распространять ложную информацию. В МВД советуют не публиковать в открытом доступе дату рождения, адрес, данные документов, а также сведения о родственниках. Кроме того, не стоит выкладывать фотографии служебных бумаг и личной переписки. Если вы обнаружили фейковую страницу, необходимо пожаловаться в службу поддержки соцсети или мессенджера, чтобы аккаунт срочно заблокировали.
3: Про топливо.
2: Власти Ставропольского края не будут вводить дополнительные ограничения на отпуск топлива на заправках. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, в регион уже направили новые партии бензина и дизельного топлива. Это должно помочь пополнить запасы и стабилизировать ситуацию на АЗС, передают «Вести». Губернатор отметил, что действующих ограничений, которые ввели отдельные сети заправок, пока достаточно. Новые меры только создадут лишние неудобства для людей. При этом поставки топлива будут ежедневно контролировать региональные власти. Особое внимание поручили уделить обеспечению экстренных служб, правоохранителей и сельхозпредприятий в разгар уборочной кампании.
3: Про нововведение.
2: В России в сентябре изменится порядок выдачи медсправок и заключений. Как пишет «Комсомольская правда», получить такие документы смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. При этом оформлять справки разрешат в произвольной форме. Об этом сообщили в Госдуме. Еще одно нововведение касается электронного документа оборота. Чтобы выдать медицинскую справку или заключение в цифровом виде, отдельное согласие пациента больше не потребуется.
3: Про интернет.
2: Мобильный интернет в России планируют ускорить с помощью искусственного интеллекта. Такие поправки предложили в Минцифры, пишут «Известия», ссылаясь на материалы ведомства. Проект предусматривает создание национальных ИИ-платформ, которые будут помогать управлять сетями связи. Российские операторы уже провели пилотные проекты по внедрению таких систем. По данным Минцифры, они позволили увеличить пропускную способность сетей на 20-30%.
3: Про экзамены.
2: Московская школьница Екатерина Малкова, первой в истории ЕГЭ набравшая 500 баллов, подала документы в Московский физико-технический институт. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза. Абитуриентка уже дала согласие на зачисление, но окончательно с направлением подготовки еще не определилась. Выбрать специальность она сможет до 25 июля. Всего в этом году российские выпускники получили почти 9800 стобальных результатов по разным предметам. Об этом ранее сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Отмечается, что больше всего стобальников среди российских регионов оказалось в Санкт-Петербурге. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 77 рублей 97 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 89 рублей 26 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв».

0: будешь со стадионом здороваться.
1: Да, у нас началась стадионная болезнь. Кстати, всем привет.
0: Да, здравствуй, да. Страна.
2: Мой громкий счастливый голос, между прочим, это не болезнь. Это, во-первых, профессиональное достояние, а во-вторых, это эхо большой дискотеки Авторадио.
1: И
2: нормально.
1: Это эхо будет долго.
2: Да.
0: Я же говорю всю неделю, а то и больше. Хотя, бесспорно, она, дискотека, этого более чем достойна.
2: Да, Авторадио совершило великое открытие. Мы открыли главный танцпол этого лета, и это было... Ну, прямо скажем, масштабно, громко, грандиозно, ярко.
1: Феерично, да. Весело, трогательно до слез, танцевально.
2: Вот.
1: 4 июля 2026 года теперь навсегда вписано в историю как дата рождения нового грандиозного музыкального фестиваля.
0: Дорогие потомки, не благодарите, не надо. Нет, нет, мы должны были это сделать для вас. И да, мы, как ведущие большой дискотеки Авторадио, благодарим от всей души всех, кто был на ВТБ-арене, кто присоединился к нам во время прямой трансляции.
1: Кто до сих пор пишет восторженные комменты в соцсетях.
2: Мы, кстати, тоже пишем. Тоже, кстати, продолжим вспоминать наш фестиваль с самыми душевными и пикантными подробностями. Так что не прослушайте сегодняшнее шоу. Итак, друзья мои, вечернее шоу «Мурзилки Лайв» начинается. Всем добрый вечер!
3: Вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+.
4: Реклама спонсора.

0: Коллеги, все чаще и чаще раздаются новости о том, что наши с вами сограждане хотят отказаться от соцсетей, от интернета даже некоторые. Ну, а нам в преддверии отпуска сам Бог велел поговорить об этом. Выяснилось, что каждый четвертый россиянин решил отказаться от соцсетей этим летом. Не только во время отпуска, а вообще летом. А каждый третий опрошенный компанией Level признался, что мечтает временно отказаться от интернета, но еще не решился на это. Но желание таки есть, это уже хорошо. Причем половина россиян вообще не верит в цифровой детокс и намерены во время отпуска и летом, в том числе, пользоваться соцсетями так же, как обычно. Ну, а те, кто все же решился отказаться от вот этого скроллинга, постоянного перематывания новостной ленты, отмечают, что это помогло им перезагрузиться и даже отдохнуть, да, снизить тревожность и информационный шум.
1: Один из современных сейчас видов отдыха.
0: Да, скроллинг, да, просто не брать в руки вот эту новостную ленту.
1: Ты же можешь там котов, допустим, смотреть или веселые детские
0: вообще
1: ролики.
0: Вообще лучше не смотреть ничего.
1: Ну, почему, Захар?
0: А наслаждаться погодой. Прекрасно ведь погода.
1: Ну, извини меня, можно вон...
2: Это все равно информационный поток.
1: Да. Забить футбольные моменты какие-то тоже скроллить. Почему нет?
0: Лучше футбол.
2: Скролики мои.
0: Я сегодня скроллил уже лучшие голы чемпионата мира.
1: Ну вот, видишь.
2: Ладно, идем дальше. Совет да любовь. Всех с грядущим днем семьи, любви и верности. И в связи с этим, ну, прям поразительная новость. Первая свадьба роботов пройдет в Москве 9 июля.
1: Наконец-то.
2: А роботы-гитаристы будут.
1: Объявляю мужем и женой.
2: Нет, я не знаю, там будет ли у них Горько. Такой регистратор.
1: Ой, да. Замыкание.
2: Киборги обменяются клятвами верности, а свадебные кольца молодоженам вынесет их робопес по кличке Догматик. Вот такие вот.
1: Очень хорошая кличка.
2: Очень хорошая кличка.
1: Даг, даг. Нормально, да, можно звать.
2: Самый популярный комментарий, который получил это сообщение в сетях: счастливы, они не знают, что такое ипотека. Да? С тем сталкивается большинство молодоженов в нашей стране. Ну а, соответственно, здесь роботы, которым квартира не нужна. Ну, посмотрим, как это будет. И действительно, сколько людей соберется на свадьбу, сколько роботов соберется на свадьбу, как все пройдет.
1: Да, ну потом начнут размножаться. Начнется восстание
2: роботов.
1: Они уже
2: размножаются давно.
1: Вот потом. Именно. Россияне крайне недоверчивы, следует из результатов опроса Всемирного исследовательского центра, который провел исследование по всему миру. И вот именно россияне именно оказались чуть ли не на последнем месте по уровню доверчивости. Уровень доверия среди россиян снижается как минимум последние 30 лет. В опросах от 89 до 93 года треть респондентов считали, что большинству людей можно доверять, а 60%, что нужно быть очень осторожными. Это, внимание, 90-е, да? А в опросах 2017-2022 годов картинка уже изменилась. Доверять другим готовы лишь 23%. Порядка половины опрошенных готовы прислушиваться к советам и рекомендациям профессиональных экспертов. Ну а в трудных ситуациях более половины обращается за советом только к семье и к родственникам. Друзьям прислушивается каждый пятый. То есть не сказать, что большой процент, действительно. Доверяй, но проверяй называется, да? В общем, лайфчат называется у нас сегодня «Страна советов».
2: И мы у вас спрашиваем, к чьим советам вы прислушиваетесь? Кто для вас является авторитетом в той или иной области? Ученые, власть, родители, блогеры, искусственный интеллект, в конце концов? Или все и всегда вы решаете сами на том простом основании, да, как это было?
1: Сам себе голова.
2: Да, сам себе глава. Итак, друзья, пишите.
0: Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. Ну и, конечно же, вам открыта официальная страничка Авторадио в ВК.
2: Друзья, внимание, автор самого яркого сообщения, полученного нами сегодня от вас. Мы вручим этому человеку два билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на Большой спортивной арене «Лужники».

0: Реклама. Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. ТЗ «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников «Рэя» и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
11: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Воздух, как вата густая, это летнее платье тебе к лицу не стоит.
1: Вов Крестовский, группа Ума Турман, встречались только что на большой дискотеке Авторадио. Я помню, Вова такой идет, такой весь деловой, такой, ну что-то какое-то сомнение, может быть, скептик такой. Думаю, ну кто в субботу вечером, понимаешь, ну, подходит к закулисье, я просто помню, отодвигая чуть-чуть занавес, смотрит зал такой... Да,
2: ага.
1: Да, а тут аншлаг, друзья мои. Ну, давайте вспоминать вместе с вами.
3: На Авторадио.
1: Ну что, друзья, это было с грандиозным успехом. 4 июля в субботу прошла на стадионе ВТБ-арена большая дискотека Авторадио. 30 тысяч наших самых преданных радиослушателей на танцполе, на трибунах, миллионы слушателей у приемников, более 30 любимых артистов и групп на сцене. Свет, звук, спецэффекты, сумасшедшая просто графика. Ну, реально, шоу высокого мирового уровня.
2: Да, все, слава богу, сработало, все получилось, артисты приехали. Единственное, за что мы переживали, скажем честно, была погода. Еще утром синоптики обещали на весь день ливень и чуть ли не ураган. И когда мы ехали на стадион, ну, у меня дворники не успевали на машине работать, потому что, ну, реально был прям
1: абсолютный ливень.
2: Да. Но как только на сцене прозвучали первые аккорды диджей-сета в исполнении популярного диджея Леонида Руденко, кстати, ему огромный привет тоже, дождь, как по мановению волшебной палочки, прекратился, и на стадионе даже появилось солнце. И затем, во время всего шоу, которое, кстати, длилось более 4 часов, на зрителя не упало ни капли дождя.
4: Но действительно, даже небесная канцелярия была на нашей стороне, иначе быть не могло. Ведь столько надежд возлагалось на этот день, день, в который Авторадио с триумфом возвращалось в свой традиционный стадионный формат, так любимый нашими слушателями и зрителями.
1: Да, ну у нас просто впечатлений, воспоминаний, масса эмоций, просто от смеха до слез.
2: Да,
1: ведь
2: да.
1: На сцену выходили, ну, наши любимые артисты, это правда, с некоторыми из которых мы знакомы недавно, с некоторыми уже больше 30 лет. Вы просто не представляете, что творилось за сценой, но я уже вспоминал Вову Крестовского. Аня Немченко, наша тоже любимка, с которой мы знакомы, ну, буквально год, наверное,
2: да,
1: волновалась, переживала. Совсем недавно она появилась в стране с танцполом «Везде», с хитом, который взорвал просто буквально все радиостанции, все танцполы. Это было одно из первых ее стадионных выступлений, это было видно. Валера Сюткин, я не знаю, где он нашел этот эликсир молодости. Но ему вообще 45, ну больше не дашь просто. Такой прям живчик, рок-н-ролльщик, ух.
2: А главная Золушка большой дискотеки Авторадио вся в золотом и
1: кто?
2: В тапочках. Таня Булан, мы ее сначала не узнали, потому что такая очень сосредоточенная, казалось бы, человек с таким грандиозным сценическим опытом, а тоже стояла, мне кажется, вот тоже переживала.
1: Но эти кожаные тапочки отметили все.
2: Да.
1: Ну,
2: но
1: в которых
2: они
1: она, конечно,
2: для
1: закулисья.
2: Да,
4: а вы заметили, как волновалась, потому что открывала нашу большую дискотеку Авторадио Юлия Зиверт, которая тоже испытывала определенные сомнения, во-первых, из-за погоды, во-вторых, придет или не придет народ, ну, а в-третьих, это просто действительно очень волнительно
2: открывать,
4: быть первой на сцене для такого количества людей. Но все прошло, как всегда, у Зиверт. Великолепно, это было, конечно, очень здорово.
1: А как вам Вова Пресняков в стиле а-ля Зор?
4: Это просто.
1: Красная повязка.
4: Темные очки.
1: Да, шляпа. Все как полагается. Кстати, вот его впечатление от нашей дискотеки.
5: Ну, во-первых, Авторадио отличалось тем, что это был самый веселый праздник за все времена, когда люди танцевали, когда люди приходили с флагами. И сегодня я очень счастлив, что я принял участие в этой громадной истории под названием Авторадио, которую я очень люблю, и давно с ней, с этой глыбой, с этим всем большим островом дружу.
2: Кстати, Пресняков же поднял весь стадион. Он сказал, встаем и танцуем под стюардесс по имени Жанны. И народ с удовольствием это сделал.
1: Потому что Пресняков он не может, когда народ сидит, он хочет, чтобы народ танцевал. И все действительно танцевали. Кстати, отжигали абсолютно все. Даже Оля Бузова, которой респект, несмотря на боль, тяжелую травму ноги, она приехала, чтобы напомнить всем, что мало половин, поэтому ищите скорее свою половинку на дискотеке Авторадио. Я думаю, многие нашли, кстати. Вот. Но нам особо хотелось бы отметить одну из наших любимых артисток. Диана Арбенина устроила просто ураган на сцене, исполнив микс из своих самых горячих хитов.
6: Ну, потому что уже 34 года группе, и очень сложно выбрать, там, скажем, 2 или 3 песни, или 5. Поэтому я подумала, что людям будет классно, если прозвучит как можно больше. Я хотела 18. Но 18 это как минимум 18 минут. Классно все было. Такие праздники устраиваются для того, чтобы людей поднимать.
1: Ну и за слезоточивую и любвеобильную часть концерта отвечал, конечно же, наш любимец женской аудитории Стас Михайлов. Я прям видел благодаря камерам трансляции, как на его песне «Все для тебя» у дам увлажнились глаза.
2: А еще в какой версии была эта песня? Он же ее совершенно обработал, она совершенно в другом варианте.
1: Рок-баллада такая. Ну, что греха таить. Каждая женщина любит слышать, чтобы ей произносили вот именно такие слова. «Все для тебя», для единственной неповторимой слушательницы авторадио.
4: Сейчас вот Гордеева тоже увлажняет глаза.
1: Ну, вот как это прокомментировал сам народный артист России.
7: Очень такая атмосфера теплая там, потому что люди пришли на праздник, и эту атмосферу праздника они делятся друг с другом и прям кайфуют. Они заточены на то, чтобы получить заряд эмоций положительный. А здесь по-другому не может быть.

0: Друзья, это лишь малая талика воспоминаний о нашем празднике. Мы продолжим воссоздавать самые яркие моменты большой дискотеки Авторадио в течение всего сегодняшнего вечера. Продолжение следует.
1: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт.
9: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
15: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
16: В «Велкой Пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
17: О, пани, о, пани.
16: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
18: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
19: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Авторадио.

0: Значит, будет новая версия на Шуры. Пошли огуречные дожди. Именно так. Огуречные дожди у нас появятся в ближайшее время в центральной полосе. Что за диво такое? Обращаемся к нашему доброму другу, синоптику, ведущему специалисту Центра погоды ФОБОС Михаилу Леосу. Михаил, добрый вечер.
1: Михаил.
2: Добрый вечер.
0: Добрый. Нам что, теперь с ведрами на улицу выходить? Что за огуречные дожди?

0: избыток дождей ну никак не нужен. Им бы тепла побольше. Особенно в ночные часы. Огурцы зарастут в основном ночью. И вот с этим-то у нас проблема. Тепла пока нет. И ну, в лучшем случае к концу этой недели температура вернется в рамки климата. А пока достаточно прохладно. Особенно вот первая половина начавшейся недели. В лучшем случае плюс 20, плюс 21. А по ночам и ниже 15, а огурцам этого мало. Так что дожди, да, а вот огуречные, ну, хочется огуречные, пусть будут
1: огуречные. Называйте как угодно.
2: Потом помидорные и арбузные пойдут. А скажите, Михаил, по-моему, лето...
0: Ну да, у меня, знаете, Мурзилки, у меня супруга называет дожди клубничные. Вот как только начинает созревать клубника у нас здесь в Подмосковье, почему-то сразу становится много дождей. Это вот как черемуху похолодание, да? Вот так она придумала и клубничные дожди, причем с таким негативным оттенком. Лучше бы солнце, да, и тепло, чтобы клубника наливалась. А вот тут идут дожди, поэтому вот не очень негативные дожди.
2: Михаил, ну какую бы оценку вы дали этому лету? В принципе, мне кажется, июнь был более-менее таким, ну, в пределах норм. Да, не было и очень жарко, и дождей не было затяжных вроде бы. Что там у нас в перспективе, скажите?
0: Ну, во-первых, лето еще только половина, да. Но я очень сомневаюсь, что вот оставшаяся часть лета будет какой-то однообразной. Вот как мы с вами прожили июнь и начало июля. И выше 30 температура была, и были дни, когда чуть выше 15.
2: Ну, недолго, во всяком случае, Михаил, не там не по 3 недели, как бывало, что вообще дышать нечем. Так, слава богу, периодами.
0: Нет, но этим же летом такого не было. Были достаточно короткие и жаркие периоды.
2: Пока нет, да.
0: Короткие периоды похолодания. Вот такие же неустойчивые погоды нас ждут и в оставшуюся часть лета. И тепло еще будет, и прохладные дни будут, но вот длительных периодов каких-то, чтобы там прятаться в куртке, в резиновые сапоги, или наоборот, вот неделями измывать от жары, такого мы не ожидаем.
2: Это слава богу.
0: А в целом лето так же, как июнь. Июнь в Москве оказался чуть более на градус теплее нормы. Вот примерно в таком же плане. Чуть теплее в среднем, чуть теплее климатической нормы, и пройдет оставшаяся часть.
2: Прекрасно.
0: Этого лета.
2: Спасибо вам за добрый прогноз. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус был на связи. Всего
1: доброго.
3: Спасибо.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают дождь. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
10: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
11: Имеются противопоказания, требуются консультации специалиста.
12: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: Добро пожаловать в страну советов. Итак, чьим советам вы прислушиваетесь внимательно, берете их на вооружение? Кто для вас авторитет той или иной области?
1: Может быть, доктор Мясников?
0: Может быть.
1: Или Глоба в других вопросах.
0: Глобу, да. Или блогеры современные, молодые, активные там, да? Или вы всегда принимаете все решения самостоятельно? Давайте почитаем, что нам.
1: Да, ну вот я профессиональный электрик-самоучка, пишет Владимир, занимаюсь сборкой и монтажом систем автоматизированного управления промышленности. Когда смотрю интернет-блогеров и прочую шушеру в интернете, чешусь в самых нескромных местах от их познаний. И того, чему они учат. Возникает вопрос, они хотя бы закон Ома знают? Поэтому, как правило, обращаюсь к мудрым книгам.
0: Вот какое так. Хорошее сообщение открывает наш лайв-чат. А дальше Светлана. Я прислушиваюсь ко всем советам, но последнее слово всегда за мной. Особенно советы успешных людей, профессионалов, да. То есть действительно нужно стоит прислушаться и поинтересоваться, да, что там люди, а потом принять для себя решение, уже ориентируясь на собственное.
1: Успешные люди тоже не всегда могут дать нужный совет,
0: конечно,
1: потому что это все-таки...
2: Индивидуальная история,
1: да,
2: очень.
1: Да, абсолютно.
2: Александр продолжает насчет советов по жизни. Я привык уже за свои скромные 28 лет доверять сам себе. Но в плане работы прислушиваюсь, конечно, к более опытным коллегам. А также и ко мне много кто обращается за советом по машинам и по ремонту бытовой техники. Так уж вышло, что я умею все это ремонтировать. Ну, а в общем, хочу сказать, что прислушиваться, конечно, к мнениям людей надо. Но итоговое решение надо принимать самому.
1: Ну да, это мудро. Но еще одно удивительное сообщение для меня, во всяком случае. Добрый вечер, пишет Алена. Вот кому действительно прислушиваюсь, и это искренне, к маме мужа. Вот за 20 лет дает только хорошие советы. Это без кавычек, без улыбочек и так далее. Потому что, ну,
0: без
1: общение со свекровями, да, обычно же это, ну, это все. Это когда свекровь приходит, особенно на кухню к невестке, это, ой, что-то тут у вас, ой, морковочка тут что-то сгнила. Сейчас я выкину. Ой, что-то тут супчик недосолен.
0: Ну, не знаю,
1: вот.
0: Не знаю.
1: Ну, вот бывает такое.
0: Ну, бывает.
1: Перегибы на местах, скажем так, потому что мама, они традиционно хотят,
0: знаю,
1: чтобы...
0: Знаю все. Мама,
1: да,
0: знает все.
1: Во-первых, знают все. Во-вторых, обязательно должны что-то посоветовать, потому что они не принимают участие.
0: Слушай, ну должны посоветовать, но к этим советам тоже можно по-разному относиться.
1: Можно.
0: У меня, например, свекровь тоже дает очень мудрые советы.
1: Да, она и мы их терпим.
0: Нет, мы принимаем. Терпеть и принимать — это разные
1: молодцы,
0: истории.
1: Молодцы.
2: Ты видишь, как это? Понятно, свекровь слушает, очевидно. Да. Попробуй сказать что-то другое.
1: Давайте продолжим. Страна советов, друзья мои. Как вы относитесь к советам? Спокойно ли пресекаете всяческие попытки? Ну и чьи советы действительно, чьим советам прислушиваетесь? Плюс 7-915-459-2020. Пишите.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
12: Авторадио.
13: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Трамп заявил о готовности Москвы и Киева к урегулированию. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Президент США заявил, что и Москва, и Киев, по его мнению, настроены на урегулирование конфликта. Американский лидер сообщил журналистам в Белом доме, что рассчитывает обсудить эту тему на саммите НАТО. По словам Трампа, мирное решение сейчас намного ближе, чем люди думают. Он также положительно оценил недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным. Ранее в Кремле сообщали, что президенты России и США договорились продолжить контакты в ближайшее время. Как ожидается, на полях саммита НАТО Трамп встретится и с Владимиром Зеленским. А после этого он может вновь связаться с российским президентом.
3: Про санкции.
2: Великобритания расширила санкционный список против России. Как сообщает газета РУ, под новое ограничение попали 7 человек и 2 научно-исследовательских института. Власти Великобритании заявили, что эти люди и организации связаны с российской программой химического оружия. На этом фоне новый пакет санкций Евросоюза обсуждает и Болгария. Премьер-министр Румен Радев заявил, что София готова наложить на него вето, если меры будут противоречить интересам страны.
3: Про законы.
2: В России готовят новые правила контроля за продажей сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции. Регионы будут проверять магазины, павильоны, а также точки развозной торговли перед выдачей лицензии. Об этом пишет парламентская газета. С 1 октября лицензии понадобятся для оптовой и розничной продажи такой продукции. Их будут выдавать отдельно на каждый магазин или павильон. Проверять соблюдение требований смогут в том числе по видеосвязи. А с марта 2028 года продавать сигареты разрешат только в магазинах и павильонах площадью не меньше 5 квадратных метров.
3: Про детей.
2: Минпромторг планирует поддержать российских производителей детских игрушек. Как пишет парламентская газета, для них хотят запустить продвижение товаров на маркетплейсах. Помимо этого, компаниям собираются компенсировать часть расходов на лицензии российских мультперсонажей. Таким образом, производители смогут официально выпускать игрушки с их изображением. На эти меры в этом году предусмотрено 100 миллионов рублей. В министерстве рассчитывают, что поддержка поможет российским игрушкам стать заметнее на рынке. В дальнейшем условия программы и объем финансирования могут пересмотреть.
3: Про нас.
2: Почти каждый третий работающий россиянин за последний год ни разу не уходил на больничный, даже когда чувствовал себя плохо. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные исследования. Чаще всего люди объясняют это нежеланием терять в доходе. Многие также не хотят выпадать из рабочего процесса или говорят, что им некому передать свои дела. Те, кто все же оформляет больничный, обычно отсутствуют на работе недолго. Чаще всего на восстановление уходит от 4 до 7 дней. Основной причиной остаются простудные заболевания. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 77 рублей 97 копеек, курс европейской валюты 89 рублей 26 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 46 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
4: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Да, не очень доверчивый у нас народ. Именно с этого мы сегодня и начали, собственно, нашу главную тему, да. Поэтому у нас только поговорок «доверяй, но проверяй» или «обжегшись на молоке, дуешь на воду».
5: 100 раз проверь, да, один раз отмерь.
6: Да, 7 раз.
5: 7 раз. Значит, некоторые 100.
1: Ну, что касается игры «Много денег», друзья мои, вот здесь все абсолютно прозрачно. Да, Авторадио нужно, можно и нужно доверять.
5: Итак,
1: поскольку если вы устанавливаете гимн, то вы слушаете, что происходит в эфире.
5: А в банке игры 23 тысячи рублей, но эта сумма благодаря нашему генеральному партнеру будет удвоена, и вы, соответственно, можете получить 46 тысяч.
6: Притом прямо сейчас, просто внимательно слушайте эту песню, которая прямо сейчас будет звучать в эфире.
1: Да.
4: Мурзилки Лайф.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Значит так, недоверчивые наши, сейчас очередной эпизод игры «Много денег». Счастливый сезон. И вот если мы сейчас позвоним, вы скажете: «А мы не знали! А мы такое не слышали!» Да, мы такое-то не принимаем. Мы играем, в принципе, сейчас раскрою страшный секрет, примерно в одно и то же время. Понимаете? В одно и то же. И все равно человек умудряется: «Ой, я весь день слышал, только что вышел из машины». Или: «Ой, я весь день слышал, а только вот сейчас домой вот зашел и не слышу».
2: Так, друзья, всем оставаться на своих местах.
1: Да, если вы хотите, чтобы ваша мечта осуществилась в этом году, поскольку у нас продолжается 13-й счастливый сезон, то нужно внимательно слушать Авторадио. С нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Смотрите, у нас есть 5 миллионов рублей, это призовой фонд счастливого сезона. И есть 5 заветных желаний ваших, которые мы обязательно исполним. Плюс еще одна мечта от «Озонбанка», которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну и опять-таки не забывайте про сайт Авторадио.ру. Именно там вы меняете гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио, и там же рассказывайте нам про свою мечту. Че, давай остановим Авторадио рулетку.
1: Да, одно из главных новшеств этого сезона — то, что кнопку нажимает Татьяна Гордеева. Прошу.
2: Да, меня долго упрашивали, за мной потом подписали.
1: Это великая честь,
2: контракт,
1: между прочим, нажимать на кнопку.
2: Да,
1: давай.
2: Жми!
1: Жми кнопку! 8111 в конце телефона Роберта, между прочим. А какое отчество? Ну ладно, сейчас не буду. В общем, Роберт из республики Татарстан. И желание Роберта вполне понятное. BMW X5 с логотипом Авторадио на машине. Вот так вот.
3: BMW X5. Ну,
2: понятное,
3: да. Скромно.
2: Понятно.
1: Не, ну слушай, никто же не говорит, какого года BMW X5, правильно?
3: Да, конечно.
1: Это мы уже спросим.
2: Это у Роберта спросим.
1: Да, у Роберта спросим, если дозвонимся. Давайте попробуем это сделать. Ну, даже BMW X5 начинается с гимна Авторадио, который мы слышим прекрасно.
3: Алло. Алло, это Авторадио. Мы хотим услышать Роберта.
1: По-моему, это робот.
4: Говорите.
3: Понятно. Роберт.
1: Ну, еще раз, да, послушаем, говорите. Ну.
4: А подскажите, кто звонит?
3: Авторадио звонит.
4: Не очень понял. Можете так сказать, что хотите?
1: Понятно. Все понятно. Хотели услышать Роберта, хотели осуществить его мечту, BMW X5 отдать. Но
3: да,
1: не получается.
3: Но для начала хотели отдать денег, но с роботами мы разговаривать не подготовлены и не хотим. Но самое главное, мы услышали гимн Авторадио. Согласно нашим правилам, мы должны подарить Роберту 3000 рублей.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Роберт получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: И будет приятно удивлен этому факту. Но, к сожалению, не удалось сорвать великолепный банк. Ну ладно. Мы напоминаем, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Но и это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Возможно, BMW X6. Допустим.
3: Тоже неплохо, кстати.
1: Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: А, друзья, банк подрастает до 25 тысяч рублей. Именно на эту сумму мы будем играть в следующем игровом эпизоде «Гордеева».
1: И главным новшеством этого сезона игры является то, что запускает радиорулетку тоже Татьяна Гордеева.
2: Блин, так у меня обязанности прибавились.
3: А я остановила и может запустить.
1: Молодец. И коня на скаку, и кнопку остановит.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Стас Михайлов и Люся Чеботина, оба участники нашей большой дискотеки Авторадио. И вот, кстати, слушатели до сих пор вспоминают и тоже пишут. Смотрела прямой эфир, пишет Леночек. Очень здорово. Даже жалею, что я с вами не так давно. Сколько я всего пропустила. Очень тронули выступления Олечки Бузовой и А.С. Дианы. Шикарная Анни Лорак и многие другие. Больше всего понравилось плавное появление на сцене артистов, спецэффекты на высшем уровне. Ну и, конечно же, любимый и красивый ведущий. Татьяна, уверена, ваш наряд и блестки на теле ослепили. Пили глаза многих мужчин. Браво!
1: Да. Спасибо. Отмылась только на следующий день. От блесток, а не от мужчин.
0: Смотри, оговорочка по Фрейду.
2: Уточнение такое, да.
0: В общем, спасибо за прямой эфир. Лицезреть все вживую было одно удовольствие. Авторадио действительно лучшее радио. Это Лена. Ну, давайте продолжать вспоминать.
3: На Авторадио.
1: Матушка Земля, ясный мой свет, Сансара, Ягода Малинка, на большом воздушном шаре, я так ждала тебя, Вова. Этот список супер-супер-супер хитов можно продолжать долго. Любимые песни, любимые артисты, любимые слушатели, все сошлось в одном грандиозном фестивале, который мы провели на ВТБ-арене, который называется «Большая дискотека Авторадио». Уверена, в летописях когда-нибудь напишут: «И содрогнулся стадион от танцев, и заполнилась чаша его улыбками красивых людей и блеском их счастливых глаз». А потом, после фестиваля, над трибунами еще долго витали отголоски легендарных композиций. Ну, плюс-минус такой текст будет, я так предполагаю.
2: Я уверен.
0: Но мы откорректируем.
1: Гениально составленный так называемый лайнап, который обывателю может показаться нелогичным. В нем артисты разных поколений, абсолютно разных жанров. Но именно это переключение дало грандиозный эмоциональный эффект. Первый Зиверт, за ней Сюткин. Татьяна Куртукова за Дианой Арбениной. А за Куртуковой Иванушки настроение зала абсолютно передалось и им, старейшинам сцены.
4: Отлично, мы в восторге вообще, полный аншлаг. Лучшие песни попурри Иванушки спели прям идеально.
5: Прекрасная сцена, звук, да. Свет, любовь публики.
6: И мы впервые представили единый трек, в котором собрали порядка 10 хитов.
4: Да,
6: ура. Специально для большой дискотеки Авторадио все
4: сделали. Более того, они все песенки мы сделали в одном темпе. В общем,
6: она из разных.
4: Была работа прям реально непростая, но публике понравилось.
6: А мы постарались, чтобы все даже для нас было как бы новинку, поэтому треки действительно сделали в едином таком темпо-ритме.
5: Тут и молодежь, и люди нашего возраста. Главное объединять нас музыка.
0: Помните, мы пели вместе с Иванушками, стояли за кулисами? Ай, на небе тучи,
1: да.
0: Тучи.
1: Мы, кстати, давно не виделись с Иванушками, хотя раньше часто, очень часто пересекались с ними за кулисами и на сцене. Так что спасибо большое дискотеке Авторадио, объединяет. И надо сказать, Иванушки в полном порядке. Как говорится, есть еще тополиный пух в пороховницах.
0: О, ты еще знаешь сколько? А сколько... Ну, сейчас не буду про пух продолжать.
1: Да, не надо.
0: Слушайте, я обалдел от Ани Лорак. Слушай, как выглядит? Во-первых, она блондинка. Во-вторых, какая фигура, которую, конечно же, она подчеркнула потрясающим платьем, нарядом. Ну, в общем, там...
1: Да.
0: Был,
1: да.
0: На что, ну, посмотреть.
2: Подождите.
1: Все смотрели.
2: А хор женщин в белом, сопровождающих Стаса Михайлова.
1: Это ангелы.
0: Стаса Михайлова всегда сопровождают женщин.
2: И ангелы тоже.
1: Женщины-ангелы.
0: И ангелы, и любви.
1: Да-да-да.
0: Слушай, а Татьяна Куртукова, которая приехала, кстати, надо...
1: Прямо на дискотеку.
0: Вот ей прям поаплодировать. Она приехала с концерта в Санкт-Петербурге на Сапсане сразу на дискотеку к нам.
1: С вокзала сразу на дискотеку.
0: С вокзала, да. Сразу же на свой номер. И сразу же уехала обратно на съемки в Питер. Ну просто, Тань, респект. Да,
1: ей спасибо. Не хватало ковра вертолета.
0: Наверное.
1: Для того, чтобы перемещаться еще быстро. Но ковер вертолет был у Агаты Кристи. Вадим Самойлов, основатель и лидер группы Агаты Кристи, один из самых влиятельных музыкантов постсоветского пространства. Он тоже был на большой дискотеке Авторадио. На песнях Агаты Кристи выросли миллионы. Понятно, что сценический опыт группы огромен, и музыканты очень хорошо знают, как это не просто проводить большие фестивали. Об этом сам Вадим Самойлов.
7: Ну, ожидаемая позитивная атмосфера, потому что действительно набор артистов, набор песен — самая-самая такая классика для дискотеки. Все ожидания полностью, так сказать, восполнены. Надо отдать должное, за последние десятилетия технический уровень мероприятий таких фестивальных, тем более таких больших мейджоров, как Авторадио, существенно вырос. И сейчас нам было очень удобно все делать. Очень быстрая смена, потому что фестиваль – это всегда большая нагрузка на техников, на инжиниринг. И все прошло блестяще. Огромное спасибо команде и вниманию Авторадио к этому вопросу.
1: Огромное спасибо, действительно, Агате Кристи. Ну, а, пожалуй, самым волнительным моментом фестиваля, ну, для меня в частности...
2: Да, для многих, всех, да, вот именно.
1: Стало выступление группы «Город 312». На сцене встретились Ая, та самая, обожаемая всеми поклонниками певицы, с которой начался «Город 312», с которой группа выступала более 20 лет, и Диана Макарова, которая заменила перенесшую инсульт Аю несколько лет назад. Это было на разрыв.

0: До сих пор мурашки по коже.
1: Да не то слово.
2: Друзья, как мы говорили, ярко, и весело, и танцевально, и трогательно до слез. Спасибо всем участникам, спасибо любимым артистам, спасибо вам, дорогие зрители и слушатели. Это еще не все. Большая дискотека «Авторадио» будет продолжаться, ну и мы продолжим вспоминать этот грандиозный фестиваль буквально через час.

0: в автосервисах «Фитсервис». Диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
7: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
6: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
16: Авторадио.

0: Долой мочалку!
1: Как это?
0: Привычка намыливать себя, ну, той же самой губкой до скрипа может сыграть злую шутку с вашей кожей. Об этом предупреждают профильные специалисты. С нами тоже профи. К разговору присоединяется косметолог Олеся Ходова. Олесь, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Олесь, ну я не понимаю, я что, сейчас должен свою любимую мочалочку выкинуть? Ее обвиняют в том, что она нарушает защитный барьер кожи. Это как вообще?
2: Да, именно так и есть. Когда мы используем агрессивные такие с микрочастичками, да, или микроворсинками мочалки, они полностью снимают нам или частично эпидермис. А эпидермис – это тот слой, который нас защищает. Поэтому нам надо быть очень аккуратными, использовать или крайне редко, или не использовать вовсе для лица. Для тела еще можно, а вот для лица нежелательно. А лучше вовсе не использовать такие агрессивные мочалки для того, чтобы не сгладить нам эпидермис, иначе начнутся воспаления, начнутся изменения на коже в виде пигментации, роста новых сосудов, и перейдет это все в купероз, розацию, акне и многие-многие другие проблемы. Кожа становится сначала блестящей, не характерно блестящее, это может сначала понравиться, а потом она начнет защищаться, вырабатывая больше жира, больше клеток для того, чтобы ускорить процесс регенерации, но здесь начнется поломка.
3: То вы сказали уже, что для тела, в принципе, можно использовать мочалку, потому что без нее каким образом смывать с себя все, включая грехи?
1: Ну, грехи это в церковь, Захар.
3: Ну, не хорошо, знаешь, у кого-то можно и дома.
1: Они наружу не находятся.
3: Просто скажите, пожалуйста, вот действительно, вот если сейчас кто-то нас послушает и пойдет вечером в душ или сейчас в душ, не используя мочалки, начнет использовать, это будет достаточно?
2: Да, этого будет достаточно использовать обычное мыло. Если мы говорим о теле. Но тело можем, мы можем использовать мочалку достаточно мягкую для тела. Иначе тоже мы подвергаем.

0: распарили кожу, действительно поры раскрылись, и мы берем и агрессивным таким абразивным средством натираем кожу. Это должно быть что-то мелкодисперсное. Сейчас очень много таких энзимных пудр. Вот они очень мелкодисперсные, и их можно использовать, ими можно пользоваться и в бане, и дома раз в какое-то время. У каждой кожи свой ритм. Вот. Они не подвергают кожу микротравмам, поэтому они безопасны. А вот все мочалки, скрабы, они могут быть достаточно вредными, но есть и хорошие скрабы, и подходящие к определенной коже, когда мы используем раз в две недели, например. Это будет безопасно. Они еще в своем составе могут быть с маслами, и тогда это сразу еще покрывается маслом. Если кожа не склонна к каким-либо воспалениям, можно использовать такие.
1: Спасибо большое за консультацию. С нами была косметолог, главный врач клиники XO-лаборатория Олеся Ходова. Всего доброго.
2: Спасибо. Пойду хоронить мочалку.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
4: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем до 18.
5: Авторадио. Движение только вперед.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 270

0: Ну вот она, страна советов. К чьим советам вы прислушиваетесь, если прислушиваетесь вообще, или все решаете самостоятельно? Кто для вас может быть авторитетом? Ну вот сейчас, пожалуйста, у нас коучи миллион, там, да, докторов из телевизора миллион, искусственный интеллект всегда готов дать хороший совет.
1: Психологов этих, господи, иногда думаешь, я бы лучше бы посоветовал.
0: А маркетологи, что покупать, что брать? И ведь веришь,
2: периодически. И мало того, покупаешь.
1: Этот крем, да, вот этот крем именно.
0: Давайте, почитаем.
1: Вот Эдуард правильно считает, что никого не надо слушать, чтобы крайнего потом не искать. Это же часто так бывает. А это он мне посоветовал. Все. Типа, а я вообще сам думать за себя не могу. Да, это он сказал, все, я поэтому сделал. С другой стороны, послушать можно всех, но вывод делать и принимать решение только самому.
0: Вот это, пожалуй, такой вот красной линии идет именно такая вот история.
1: Абсолютно.
0: Вот Свет из Волгограда тоже пишет. Я к ним, к советам, прислушиваюсь всегда. Я вообще прислушиваюсь ко всему, что мне говорят. Другое дело, всегда ли я следую чужим советам и никогда не жду, что кто-то будет следовать моим. Любой совет – это изначально обмен мнениями, а решение принимает исполнитель.
2: Конечно.
0: Так, дальше.
2: А Марина продолжает из Набережных Челнов. Совет нужен, если в нем есть интерес, если есть необходимость. Но если он навязчив, то зачем? И вопрос повис в воздухе.
0: Сергей из Пскова. Знаете, рубрика наболела. Значит, Сергей пишет. Прислушиваюсь только к тем советам, которые не противоречат моим принципам и ценностям, которые меня не оскорбляют и не ущемляют в правах. А если они меня оскорбляют и ущемляют в правах, то ничего, кроме раздражения, они не вызывают. Например, советы позаботиться о будущей пенсии по старости. Оформить будущим пенсию по старости меня не на шутку бесит. И я не очень хочу их выслушивать и не очень хочу им соответствовать. Ничего, кроме раздражения, они мне не вызывают.
2: Во как.
1: А вот дети тети Оли купили дачу неплохую, недалеко от Москвы, всего 20 км. Очень удачно купили.
0: Советую тоже в том районе посмотреть.
1: Они не потратили все деньги на путешествие, а купили дачу. И вот отдыхают там хорошо. Это я сейчас цитирую, понятно.
0: Чьи советы?
1: Да, чьи советы. Друзья, продолжим. Продолжим по поводу советов. +7 915 459 2020. Как вы к ним относитесь спокойно или пресекаете все попытки? Ну и, собственно, каким, чьим советам вы, может быть, действительно прислушиваетесь? Можно вот прям по персонам конкретно. Может быть, у вас есть.
0: Прислушайтесь к совету Татьяны Гордеевой. Она плохого не посоветует. Автор самого яркого сообщения сегодня в лайв-чате получит 2 билета на концерт «Баста», который состоится 29 августа. На большой спортивной арене Лужники. Рекомендую.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь Т.
10: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили усилить защиту от цифрового мошенничества. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В России хотят усилить ответственность за незаконную продажу сим-карт и утечки личных данных. Профильный комитет Госдумы поддержал поправки ко второму чтению пакета мер против цифрового мошенничества. Одна из них касается продажи анонимных сим-карт иностранным гражданам. За первое нарушение предусмотрен административный штраф. В случае, если нарушение повторится, может последовать уже уголовное наказание. Штраф до 500 тысяч рублей или до года лишения свободы. Об этом пишет «Российская газета». Кроме того, предлагается строже наказывать за незаконный сбор и распространение личной информации, а также за нарушение тайной переписки и телефонных разговоров. Если это делают из корыстных побуждений или в составе группы, то максимальное наказание может составить до 4 лет лишения свободы.
3: Про транспорт.
2: В России готовятся к испытаниям первого отечественного высокоскоростного поезда. Об этом пишет «Комсомольская правда». Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, основной площадкой для них станет участок будущей магистрали от Зеленограда до Твери. Сейчас там создают инфраструктуру для запуска поездов. Министр отметил, что для движения со скоростью до 400 км в час недостаточно просто построить новые пути. Необходимы специальные системы управления, электроснабжения и принципиально новый подвижной состав. По словам Никитина, высокоскоростные поезда особенно эффективны на расстояниях до 1500 км. На таких маршрутах путь по железной дороге может оказаться быстрее перелета с учетом дороги до аэропорта и предполетных процедур.
3: Про образование.
2: В России хотят усилить контроль за успеваемостью детей, которые учатся дома. Комитет Госдумы по просвещению предложил закрепить это правило в законе. Как пишет газета «Коммерсант», такие школьники и сейчас должны регулярно проходить промежуточную аттестацию, однако из-за нечетких требований это происходит не всегда. Предлагается передать контроль за успеваемостью органам местного самоуправления. Эксперты отмечают, что семейное обучение с каждым годом становится все популярнее, и поэтому для него нужны более понятные и единые правила.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили официально выделить профессиональное выгорание как отдельное состояние, связанное с хроническим стрессом на работе. С такой инициативой депутаты обратились к министру здравоохранения, сообщает РИА Новости. Авторы обращения считают, что это позволит учитывать проблемы в медицинской, статистической и клинической практике. Речь идет не только о самом состоянии человека, но и о профилактике хронического стресса на работе. По мнению депутатов, такой подход поможет лучше связать между собой систему здравоохранения и охрану труда.
3: Про студентов.
2: Перед важными экзаменами многие молодые россияне по-прежнему обращаются к приметам. По данным исследования, так поступают 6 из 10 участников опроса. Для большинства это не мистика, а способ меньше волноваться. Среди новых ритуалов – загадать желание, когда на часах совпадают цифры, например, в 11 часов 11 минут или в 22:22. Многие также ставят на телефон счастливые картинки, песни или новую заставку перед экзаменом. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 77 рублей 97 копеек, курс евро 89 рублей 26 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: И еще раз добрый вечер.
4: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Привет. Ну что, мы продолжаем раздавать советы. Сегодня ехал с таксистом, ну, естественно, за бензин. Естественно, за бензин. Все. Значит, сейчас расскажу, где лучше.
4: Это теперь совет номер один, да,
1: Свет? Да, заправиться бензин. Значит, едешь туда, там колонка, там у меня есть знакомая, короче, я с ней созвонился, с 3 до 4 перерыв, но там сначала привозят дизель, надо приезжать ночью. В общем, вот... Все понятно?
5: Ну вот я сегодня ездил, действительно, в 5 утра на заправку, вот, дизель есть.
1: Вот классный совет. Поезжайте в 3-5 утра.
4: На заправочку
1: заправитесь.
5: Я ехал по делам, ехал в аэропорт.
1: Вот, ты по делам.
5: Да,
1: вот,
5: но я заправился.
1: Вот, и особенно, конечно, а советы от медиков так называемых. Это просто потрясающе в соцсетях. Надо пить кофе обязательно только в это определенное время. Надо пить не больше 3 чашек. Четвертая чашка убьет вашу печень.
4: Ладно от медиков. А вот это есть, значит, народные целители условные, которые там, да, это приложите сюда, это тут, знаете, это замочите вот в этом, соответственно.
1: Пробуй, зайчи, и поймет.
4: Да.
1: Поймет.
5: Он полезный.
1: Он ядреный, он проймет.
4: Да. Главное, натощак.
1: Друзья, продолжаем. Плюс 7-912-459-2020 по поводу советов, которые вам дают, как вы к ним относитесь. Ну, возможно, вполне возможно, что у вас действительно есть такой человек, гуру, ну, к которому вы прислушаетесь беззаговорочно просто.
4: Например, отец сказал, иди учись вот в этом институте.
1: Дед сказал,
4: и
1: отрезал.
4: И пожалел,
1: да,
4: например.
1: Вполне возможно.
5: В общем, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио в ВК.
1: До конца этого часа мы с вами на волнах Авторадио.
0: Вечернее шоу.

0: 8 июля во Всероссийский день семьи, любви и верности многофункциональный комплекс «Солнце Москвы» будет организовывать праздничную программу для детей и их родителей. Гостей ждут встречи с экспертами, творческие мастер-классы, фотозона с аниматорами Союзмультпарка, подарки и розыгрыши. Вот очень хочется подробностей. Для этого мы позвонили Юлии Калинцевой, директору по маркетингу «Солнце Москвы». Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Но давайте рассказывайте поподробнее о программе этого дня, 8 июля.
1: Ну, мы на «Солнце Москвы» очень любим детей, семьи, когда все вместе приходят большой семьей провести весело время, собственно, порадоваться лету. И в этот отдельный день хотела сделать какую-то специальную программу, которая будет интересна и для взрослых, и для детей любого возраста. Поэтому у нас, собственно, само непосредственно катание на колесе, с которого открывается волшебный вид на ВДНХ и на всю Москву. Мы можем увидеть перспективу на 50 километров вокруг. А после маленьких гостей у нас ждет и мороженое, и разные мастер-классы. Их будут развлекать аниматоры и Союз мультпарка от наших друзей. И будут большие всякие разные подарки, в том числе от наших партнеров, и книжки, и мороженое, и, в общем, разные всякие мастер-классы.
0: Так.
1: А для взрослых будут интересны лекции с нейропсихологом и детскими, собственно, психологами о том, а как дружить, а как помочь ребенку построить, собственно, крепкие отношения. И в дружбе, и в семье, и со сверстниками. В общем, много всего интересного. Мы будем рады всем гостям у нас на «Солнце Москвы».
2: По поводу мастер-классов, вот интересно, что можно попробовать?
1: Можно будет сделать шифрование посланий вместе с музеем криптографии. Можно будет сделать свой шопер и саморучно его расписать. Можно будет раскрасить автомобильный брелок и потом его с собой забрать в качестве подарочка. И это, собственно, активность от наших друзей музея гаража особого назначения.
3: «Солнце Москвы» в этот день предлагает достаточно интересные предложения на семейные билеты. Так что идти на колесо обозрения, наверное, лучше всей семьей. Рекомендуете?
1: Да, рекомендую. У нас билет взрослый плюс ребенок всего 1200, а взрослый плюс два ребенка 1450. Данное предложение доступно только на нашем официальном сайте, поэтому заходите на сайт, планируйте свой визит и приходите к нам на «Солнце Москвы».
0: Ну, спасибо вам огромное. Мы, к сожалению, будем работать, и у нас дети уже, к сожалению, тоже не очень так вот, чтобы вот взять и прийти,
2: знаешь,
0: за руку.
2: Это для детей любого возраста, от 0 до 90, я думаю.
0: Хорошо. Спасибо вам огромное.
1: Будем... Вы приходите обязательно после работы к нам на закат. У нас самый красивый закат.
2: Отлично.
1: Высоты 140 метров.
0: Спасибо. Юлия Калинцева, директор по маркетингу «Солнце Москвы», была в эфире. До свидания.
2: До новых встреч.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
4: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
6: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
7: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться.

0: Звезды в луже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Вечер.

0: Еще один участник дискотеки, большой дискотеки Авторадио, Владимир Пресняков, о котором мы уже рассказывали, который просто поднял всю публику, которая была у нас на стадионе ВТБ-арена, и заставил танцевать под стюардессу по имени Жанна. Хотя, что тут было заставлять-то?
1: Все и так
0: были готовы были, да.
2: Все ждали.
0: Скочили и танцевали. Продолжаем вспоминать.
3: На Авторадио.
2: Действительно, в минувшую субботу с триумфом на стадионе ВТБ-арена прошла большая дискотека Авторадио, и мы можем с уверенностью и гордостью сказать, что это было феерично.
0: Да, мы уже слушали отзывы и реакцию артистов, участников фестиваля, но а теперь просто хотим перенести вас на несколько часов до начала большой дискотеки.
1: Вы ведь понимаете, что подготовка к такому масштабному действию занимала очень много времени, и хоть у нас и была уверенность в успехе, но все равно волнение присутствовало. Вот что сказала до начала шоу генеральный продюсер ГПМ «Радио» Ирина Ипатова.
4: Вся наша команда и редакция «Авторадио», команда, которая делает это мероприятие, безумно переживает, волнуется. Это волнение, конечно, радостное, волнение счастливых людей, которые наконец-то вновь делают большое стадионное мероприятие. Большой фестиваль, большая дискотека «Авторадио». История «Авторадио» славится тем, что мы делали 18 больших фестивалей, дискотека 80-х. Сейчас новое время, новая эпоха, новая жизнь, и этот мостик, который нас соединяет, два наших огромных проекта, вновь возродился. И я надеюсь, что это мероприятие будет ежегодным, что мы сейчас встанем на эти рельсы и поедем с большим успехом все дальше и дальше, вперед к новым каким-то свершениям.
2: Ну а проводя параллели с легендарным фестивалем дискотека 80-х, на котором, уверен, присутствовали очень много слушателей Авторадио, Ирина Ипатова сказала.
5: И большая дискотека Авторадио, по сути, это новая форма нашего легендарного фестиваля. И мы, конечно же, очень надеемся, что он так полюбится нашей аудитории, что станет ежегодным тем событием летним, на которое люди будут настраиваться, которые будут обязательно посещать, будут планировать отпуска с учетом нашего фестиваля и так далее. Мы, конечно же, хотим продолжения этой легендарной истории Авторадио.
0: Любой фестиваль, который проводит Авторадио, объединяет единая концепция, единая идея. И вот что сказала бы идея большой дискотеки Авторадио генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.
6: Главная идея большой дискотеки – то, что это самое большое, самое главное танцевальное шоу этого года. Идея заключается в том, чтобы подарить нашим зрителям трехчасовой праздник танца, света, музыки, веселья. В общем, всего того, к чему мы привыкли на дискотеках. Нас поддерживают практически все звезды российской эстрады. На сцене главные звезды нашей страны. И что самое важное, они будут исполнять самые главные свои хиты.
0: Но мы переплюнули эту цифру-то 3 часа.
1: Было больше
0: 4,5 получилось.
1: Но остались в том самом принципе. Главные звезды нашей страны действительно исполнили свои главные хиты. И после того, как Баста спел свою знаменитую «Сансару», вместе со всем залом продюсер Авторадио Олег Балыков рассказал, за счет чего большая дискотека Авторадио состоялась.
7: Она состоялась не на 100%, как мы планировали, она состоялась на 200%, как мы тоже планировали. Самым классным и ярким, за счет чего получилась дискотека, это наши любимые слушатели, они же зрители. Если бы не вы, дорогие наши друзья, ничего бы не произошло. И Авторадио бы не вернулось вот так вот феерично в свой любимый стадионный формат. Но мы и вы сделали это сегодня, и этот день войдет в историю. Он уже вошел в историю.
2: Ну и, конечно, президент «Газпром Медиарадио» Юрий Костин, который много лет подряд был генеральным продюсером дискотеки 80-х, не мог не отметить настроение людей в зале.
8: На мой взгляд, это большой успех, потому что самое главное, что я здесь увидел, то самое настроение, к которому привыкла публика, когда она приходит на большие концерты, мероприятия Авторадио. Это было очень здорово, классно, современно и красиво. И еще такого количества артистов на одной сцене я очень давно не видел, только Авторадио смогло это все собрать.
0: Ну и завершая рассказ о большой дискотеке Авторадио, давайте еще раз прочувствуем атмосферу зала и вновь вернемся к Басте, который закрывал наш фестиваль, и, конечно же, зал пел вместе с ним.

0: Ну вот такая красота приключилась в минувшую субботу, и, как уже было сказано, не раз, не только нами, действительно шоу должно продолжаться, и люди будут планировать отпуск, исходя из времени и даты проведения большой дискотеки «Авторадио» в будущем.
1: Вечернее шоу.

0: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
13: Вот можно было весь день играть.
14: Мир игр стал ее реальностью.
15: Я в игре?
16: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
15: Вот поиграешь.
14: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
17: 6+.
18: Авторадио.

0: А мы опять в страну советов. Мы здесь выясняем, к чьим советам вы прислушиваетесь и считаете нужным или вообще отказываетесь. Да, кто бы то ни был, там ученые, власть, родители, блогеры, искусственный интеллект. Не надо, я все решаю сам. Или все-таки есть какие-то авторитеты у вас в этой области, и вы нам об этом рассказываете.
1: Хорошая девочка девушка Зоя пишет нам, какие советы я слушаю? Ну, например, о том, как делать что-то, чего я не умею. Вот недавно я получил совет о том, как правильно наносить духи. А это наука прям, да? Я просто не знал.
0: Ну, не наука, конечно, но определенный навык, да? То есть какие-то рекомендации от профессионалов. Как обычно...
2: Навык! У тебя навык! Духи! Не... Ты одеколон или что там?
1: В общем, о том, как блокировать мошенников, я тоже узнала. Здорово, облегчило мне жизнь. Эти советы помогли мне пройти коротким путем вслед за теми, кто этим путем уже прошел или кто его открыл. Но они ценны только тогда, когда неинтересно пройти этот путь самостоятельно или важно его сократить. Ну, вот то есть, если ты хочешь действительно, да, не наступать на грабли, то, пожалуйста, послушай совет чужой.
0: Наталья Саратова пишет, одна моя коллега вообще ничего не решает сама. Во всех ситуациях опирается на чужой опыт. Притом даже в том случае, когда чужой опыт вообще не подходит. Реально идет за советом сразу же к другим людям. Честно говоря, именно из-за этого я считаю ее недалекой женщиной. Что интересно, следом же приходит сообщение от Татьяны. Я часто прислушиваюсь к советам. Это же человеческий опыт. Порой он очень полезен. Мне периодически просто необходим совет со стороны.
1: Может быть, это та самая подруга?
0: Вполне вероятно.
1: Ну что, подруга не может быть из другого города?
2: Дальше Петр из Люберицы. Я не часто прислушиваюсь к чужим советам, потому что совет дают все подряд. И профессионалы, и проходимцы. И если прислушиваться к каждому совету, то получится своего рода помойка советов. Нужных и ненужных, правильных и неправильных.
1: Ну, Сергей говорит, советы хороши, когда в них есть потребность. То есть человек лично обратился к вам за советом и собирается последовать ему. А то бывают люди, которые на любое слово «надо, не надо» начинают ездить по мозгам, втирать свой бред всем подряд. Таких советчиков я не люблю. Я думаю, никто не любит таких.
0: Лариса, как врач, предупреждает, что нужно избегать общих советов всем. Это опять-таки о том, что люди за любым советом лезут там...
1: Искусственному интеллекту в том числе.
0: И вылечиться в том числе. Ну и еще одно сообщение, которое мне просто понравилось, как человек подошел к подготовке своего сообщения для нашего лайв-чата. Это пишет Михаил, и он апеллирует к знаменитому писателю, классику, к Оскару Уайльду, который говорил, лучшее, что можно сделать с хорошим советом, пропустить

Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

0: Ну, собственно, так у нас большинство и поступают. Я, конечно, послушаю, но мне, честно говоря, наплевать на всех. Ну, вот, сам себе, как говорится, голова. Давайте завершать эту тему.
1: На Авторадио.
0: Вообще уровень доверия среди граждан у нас снизился за последние 30 лет. Если раньше доверяли больше 30% окружающим, то сейчас эта цифра сократилась до практически 20%. Порядка половины опрошенных готовы прислушиваться к советам и рекомендациям профессиональных экспертов. И тут, в принципе, я попадаю тоже в большинство наших уважаемых сограждан. Да, ну, если там нужно какое-то дело сделать, которое я не знаю, смотрю, конечно же, там, естественно, всякие каналы во всяких тьюбах.
2: Да, даже когда мы выбираем, вот решаем купить машину, мы смотрим уже обзоры, конечно, специалистов,
0: да,
2: действительно.
0: Да, много-много слушаем, в результате не покупаем.
3: Или там, принципиально.
2: А потом узнаем, сколько она стоит, и
3: разворачиваемся.
0: Когда едешь в какое-нибудь место отдыхать, смотришь, конечно же, обзоры, а как там, что там, куда пойти, туда и куда податься, естественно, смотришь экспертов. Но в трудных ситуациях более половины обращаются все-таки за советом к семье и к родственникам, к друзьям прислушивается каждый пятый. Но вот что тревожно, использование искусственного интеллекта в отечественном здравоохранении действительно становится теперь нормой для окружающих. По данным исследования, около половины россиян уже применяют нейросети для диагностики и подбора лечения себе любимым. То есть, если что-то закололо, заболело, так... Алиса, что мне сделать? Или там
3: вот
0: в интернет?
3: С другой стороны, смотрите. Ну, хорошо, сейчас мы боимся искусственного интеллекта. А сколько рецептов передавалось из уст в уста, как говорится, старым дедовским способом?
0: Это же не искусственный.
2: Это проверено на себе.
3: Да, искусственный интеллект тоже опирается на сводные данные из поисковиков.
2: На сводные данные из поисковиков.
3: Конечно, в том числе из профессиональных сайтов. А что, разве нет?
2: А тут проверено на себе, из-за чего вот эти рецепты передавались.
3: Откуда ты знаешь, что, например, рецепт той бабушки, которая выжила в 88
2: бабушку
3: лет, подходит себе, например, вы в разных условиях живете?
0: Бабушка умерла потом, к сожалению.
2: Ну, так и пожила.
3: На 99-м году.
0: Ну, пожила, да, берите пример. Друзья, ну сейчас, возвращаясь к лету, да, поскольку тут, ну, многие рекомендуют летом, что делать, что не делать. И, конечно же, во первых рядах, ну, мы знаем, у нас есть главный санитарный врач, да. А это есть экс-главный санитарный, но которого мы очень и очень помним, который всегда готов дать совет по тому или иному поводу. Помните все, это Геннадий Онищенко, да? Собственно, благодаря ему и появилась эта пародия.
1: Вечером. В куплете.
0: Итак, незамысловатые советы от главного санитарного врача России. Мотайте на ус, а лучше запишите.
4: Ой, какой ужасный образ жизни ты ведешь.

0: форменный кошмар. А лето — это форменный кошмар. Да лето — это ужас и кошмар.
1: Все, друзья, это было шоу «Мурзилки Лайв». Всем прекрасного лета.
2: Вечернее шоу «Мурзилки Лайв» на Авторадио. Реклама.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: «Доктор, я боюсь». По будням в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Для детских сим-карт введут ограничения. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Детские сим-карты смогут автоматически блокировать, если на счете закончатся деньги. Как сообщает РБК, это предусмотрено проектом постановления Минцифры. Если номер оформлен на ребенка, то при нулевом балансе оператор должен будет приостановить звонки, СМС, мобильный интернет и дополнительные услуги. Помимо этого, для таких номеров предлагают запретить входящие звонки из-за границы, роуминг и массовые рассылки. При этом останутся СМС-коды для входа в государственные сервисы. Чтобы ограничения заработали, родителям нужно будет сообщить оператору, что сим-картой пользуется несовершеннолетний. Новые правила, как ожидаются, могут вступить в силу с 1 марта следующего года.
3: Про новые технологии.
2: Минцифры запустила приложение «Госскан» для проверки данных по QR-коду из госуслуг. С его помощью сотрудники организации «Индивидуальные предприниматели» смогут быстро подтвердить возраст человека, его льготный статус или другие сведения. Например, посетитель при необходимости показывает QR-код в приложении, а сотрудник считывает его через «Госскан» и видит результат проверки на экране. В ведомстве подчеркивают, что данные гражданина на устройстве сотрудника сохраняться не будут. Приложение также может работать с машиночитаемыми доверенностями, которые оформляют через портал госуслуги.
3: Про торговлю.
2: На маркетплейсах с 1 октября начнут действовать новые правила проверки карточек товаров. Как сообщает портал news.ru, площадки будут сверять сведения о продукции, которая подлежит обязательной маркировке. После того, как продавец передаст данные, проверка займет до 3 рабочих дней. Если информация не подтвердится или товар окажется изъят из оборота, то разместить карточку не получится. Для уже опубликованных товаров предусмотрен переходный период. Их должны проверить до конца марта 2027 года.
3: Про аэропорты.
2: В российских аэропортах в будущем могут появиться фонтанчики не только с холодной, но и с горячей питьевой водой. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в некоторых воздушных гаванях уже устанавливают точки с питьевой водой. Качество воды при этом контролируют, пишет «Комсомольская правда». Идею с разной температурой воды министр позаимствовал у Китая. Там в аэропортах пассажиры могут не только набрать воду, но и воспользоваться кипятком, например, чтобы заварить лапшу. Никитин отметил, что подобное решение может появиться и в России, в том числе с учетом большого числа китайских туристов.
3: Про фестивали.
2: В Ярославле продолжается 21-й международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «Кругу семьи». Его программа завершится 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности. Главное событие киносмотра – мировая премьера картины Владимира Коттона «Деревню дедушки 2». Ее представил Федор Добронравов. Зрителям также покажут новый фильм Романа Курсона «Малыш-каратист». Всего в конкурс вошли 140 фильмов из 47 стран. Помимо кинопоказов, на фестивале проходят встречи и обсуждения, посвященные семье, воспитанию детей и эмоциональному выгоранию. На основные мероприятия можно попасть по предварительной регистрации. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Вот с чем опоздать с прослушиванием авторадио просто невозможно. Включайтесь в любой удобный для вас момент и, что называется, окажетесь в нужное время, в нужном месте вовремя. Да, потому что Первая автомобильная вещает, друзья, в сотнях городов для миллионов людей в режиме 24/7. Отличное настроение, прекрасная музыка. И, конечно, этот вечер исключением не станет. После рабочего дня с вами будем проводить время, ну просто, что называется, замечательно. Зовут меня Олег Пивунов. По традиции всем еще раз желаю прекрасного расположения духа, хорошего вечера. Ну и, конечно, стоит верить в лучшее. Как всегда, завтра будет лучше, чем сегодня. Еще услышимся. Привет, страна!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Реклама на Авторадио.
7: 58-88-88.
8: Так случайно.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

Как же все-таки приятно, друзья, возвращаться в те места, где вас по-настоящему искренне ждут. Ну, это просто очень хорошо. Кстати, таким чудесным местом является и прямой эфир Авторадио. Мы рады всем, кто включился, всем, кто двигается на нашей волне. Мы очень гостеприимны, да, и, как всегда, говорю, друзья, что мы одна большая семья. Во все города вещания первого автомобильного большой мой вечерний привет. По-прежнему в студии Олег Пивунов, ну и... В том же духе двигаемся с отличной музыкой, с прекрасным настроением, и пусть ничего не мешает тому, что мы с вами договорились делать. А договорились мы, конечно же, отдыхать под лучшие ритмы вместе с первым автомобильным. Друзья, еще раз всем доброго вечера.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Ну что же, добрый вечер всем слушателям Авторадио. Давайте ненадолго прервемся от любимой музыки. Добрый вечер, естественно, абсолютно всем любителям футбола. Мы вновь погружаемся в чемпионат мира, который гремит, который набирает обороты и с каждым днем становится интереснее, потому что игры плей-офф — это матчи, где нет права на ошибку, где нельзя ошибаться от слова совсем. Есть лишь одна игра, позволяющая либо пройти дальше, либо отправиться домой. Капитан Очевидность в действии. Сегодня у нас не вывеска, а просто подарок. Португалия, Испания. Но перед тем, как добраться до этой встречи, давайте обратим внимание на тех, кто уже сыграет в стадии 1/4. Сборная Франции сыграет против сборной Марокко, Норвегия сыграет против Англии. Причем вчера Норвегия отправила домой не кого-то, а сборную Бразилии. Весь матч команда провела здорово, но во главе, конечно, стоял он, Эрлинг Холланд. Сделал дубль на 80-й и 90-й минуте встречи, что и позволило команде отправиться дальше. Давайте вспомним забитые мячи, фрагменты прямой трансляции вашему вниманию.
0: Большой футбол.
2: Отличная атака у норвежцев. Может получиться навес Холланд. И Холланд забивает. 1-0 Норвегия. Сколько касаний ему нужно? По большому счету. Одно. Вот это. Эрлинг Холланд. Кристиану Вьере удавалось это сделать в 98-м. Кстати, норвежцам забил тогда свой четвертый. Холланд. Низом. Гол! Эрлинг Холланд. Герой Холланд.
1: Да, викинги, еще раз подчеркиваю, по делу идут дальше. И эффект того, что у них есть сильная девятка, а у Бразилии нет. Собственно, все это и сыграло ключевую роль. А также в стадии 1/8 еще свои матчи сыграют Швейцария, Колумбия, Аргентина, Египет, США, Бельгия. И победитель последней пары как раз и встретится с триумфатором сегодняшнего матча. Португалия, Испания. Считанные минуты до стартового свистка, а значит, несколько слов об этой встрече. А Португалия откровенно не блещет результатами. Давайте по факту. Была разгромлена сборная Узбекистана 5-0. А с Конго 1-1. Колумбия 0-0. Ну а в 1/16 финала португальцы забили победный мяч в ворота Хорватии аж на 94-й минуте. Причем лучшим во всем этом стал именно вратарь Кошта. Также это важно. Он совершил больше всего сейвов. Но вот вам опять эффект форварда и того, кто ему может помочь. Криштиану Роналду в старте. Здесь нет смысла кричать про возраст и прочее. Это великий футболист. Его эффект может сработать в отдельно взятом матче уж точно. А может и не сработать. Но в любом случае Бруно Фернандеш, который будет в подыгрыше, а Бруно Фернандеш это лучший ассистент АПЛ этого сезона, будет делать для этого все возможное. Но опять же, футбол его величие. Давайте про испанцев, да? Прессинг и контроль мяча лучшие именно у испанцев. 518 игровых минут к ряду Испания не пропускает. Нельзя сказать, что они сверхблистательно провели группу, но в плей-офф, допустим, с Австралией разделались 3-0 вообще без каких-либо проблем, причем есть такое ощущение, что включились просто тогда, когда захотели, а не тогда, когда это было нужно. В общем, там 100% победа. Так что прессинг действительно сила, особенно если этой физики хватает на все игровое время. Но и вот вам, пожалуйста, да, чаша весов. Сегодня, возможно, последний матч Криштиану Роналду вообще за сборную Португалии, если они проиграют испанцам. А испанцы единственная сборная, которая вообще не пропустила пока на этом турнире. Вот и думайте, продавят оборону или не продавят. Так или иначе, мы ждем голы, мы ждем красивый футбол, мы смотрим Матч ТВ и, слушая Авторадио, следим за ходом этой встречи и, разумеется, вернемся в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Управляющая компания НКС». Коэффициент «Винлайн» на победу сборной Португалии 3.95. Коэффициент «Винлайн» на победу сборной Испании 2 ровно. Коэффициент «Винлайн» на ничью 3.60.
0: Большой футбол.
3: Спонсор трансляции ООО «Управляющая компания НКС».
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. «Винлайн» превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от «Винлайн» для всех новых пользователей. Делает разницу.
5: Информация о незаконных нарезках игр, пари, акции, новых видов за регистрацию, о правилах проведения призов в фонде, количество призов и выигрыши, сроках месте, порядке розыгрыша, получения призов и выигрыши, винлайн.ру, розыгрыш призов происходит во время событий, сроки акции, 4 мая 2026 года, 31 января 2027 года, 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить контакты в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В минувшие выходные лидеры провели телефонный разговор. По словам Пескова, он позволил Москве напрямую изложить Вашингтону свою позицию по ситуации вокруг Украины. Представитель Кремля также назвал позицию Трампа по украинскому конфликту последовательной. По его словам, американский президент открыт к информации, которую ему передает российская сторона. Ранее также сообщалось, что Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции. После этой встречи американский лидер может вновь связаться с российским президентом.
3: Про ограничения.
2: В Белгородской области с сегодняшнего дня ограничили движение мототехники в ночное время. Распоряжение подписал глава региона Александр Шуваев. Запрет действует на всей территории области с 10 вечера до 6 утра. Он касается мотоциклов, мопедов, мотороллеров, питбайков, а также квадроциклов, квадрициклов и трициклов. Как следует из документа, контролировать исполнение распоряжения поручили в РИО заместителя губернатора Евгению Воробьеву. Ранее похожие ограничения на передвижение мототехники в ночные часы ввели в Крыму. Решение было принято для защиты населения, военных, государственных и специальных объектов.
3: Про мигрантов.
2: Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, который может более чем вдвое расширить список нарушений, за которые иностранцев смогут выдворять из России. Как пишет газета «Коммерсант», число таких оснований предлагают увеличить с 22 до 45. В перечень, в частности, хотят добавить дискриминацию по любому признаку, а также неповиновение требованию военнослужащего на государственной границе. Сейчас выдворение считается одним из возможных наказаний за административное нарушение. Поправки предлагают в отдельных случаях сделать его обязательным дополнением к штрафу. Законопроект ранее разработала МВД, а в мае Госдума приняла его в первом чтении.
3: Про нововведение.
2: Минздрав предлагает добавить в личные медицинские книжки сведения о поле и гражданстве владельца. Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, предлагается перенести срок полного перехода на электронные медкнижки, который был намечен на 1 сентября. Сейчас в документе указывают данные сотрудника, его должность, сведения о прививках, перенесенных инфекциях и медицинских осмотрах. Медкнижки необходимы тем, чья работа связана с людьми, продуктами питания или водой. Это в частности сотрудники общепита, учителя, врачи, фармацевты, работники салонов красоты и бортпроводники.
3: Про школу.
2: В России начался второй этап приема заявлений в первые классы. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минпросвещение, он продлится до 5 сентября. Теперь родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачислять будут при наличии свободных мест. Первый этап завершился 30 июня. Он был предназначен прежде всего для детей, которые живут на закрепленной за школой территории или имеют право на первоочередное зачисление. Решение о приеме должны оформить в течение 5 рабочих дней после подачи документов. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Прекрасное качество, которое стоит сохранить, мне кажется, на всю жизнь, это уметь мечтать. Конечно, друзья, если мы с вами мечтаем, то ставим такие цели, о которых представить даже не могут люди, которые живут без мечты. От себя хочется вам всем пожелать, чтобы мечта жила в вас, рядом с вами, и, конечно же, обязательно эти мечты самые сбывались. Ну и отличная музыка на первом автомобильном помогает помечтать в любое время суток. Она у нас замечательная и самая лучшая. Зовут меня Олег Пивунов, друзья, всегда желаю вам прекрасного расположения духа и прямо сейчас отличного вечера. Страна, привет!

0: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+. Авторадио.

Конечно, каждый сезон хорош по-своему, друзья, и я думаю, что здесь есть место для дискуссий, но тем не менее, лето все-таки это та пора, когда, ну, расцветает буквально все. И мы вместе с этим всем расцветаем, потому что тепло, потому что солнечно, и потому что вообще в любой сезон самое важное, чтобы звучала хорошая музыка. Этим саундтреком становится авторадио, друзья, с самыми главными ритмами. Приемник держим на той же волне. Зовут меня Олег Пивунов. Это первое автомобильное. Движемся только вперед, к хорошей музыке, к прекрасному расположению духа. Ну и, конечно, уверен, во всем этом вы будете вместе с нами. Привет, страна!

все думают. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

0: Еще раз прекрасного вечера всем слушателям Авторадио. Спасибо, что везде и всегда остаетесь вместе с нами. Музыка, ее величество украшает наши будни. Естественно, к ней обязательно вернемся. Но и чемпионат мира по футболу, естественно, никто не отменял.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Итак, завершен первый тайм матча сборных Португалии и Испании. Счет по нулям. Пока счет не открыт, но если вы думаете, что это какая-то скучнейшая, бесполезная игра, да нет, конечно, есть моменты, атаки есть у каждой из команд, причем как будто главная атакующая сила — это крайний защитник Нуну Мендеш у Португалии, кто бы мог подумать, да? Но до паузы на водопой все равно преимущество за испанцами. Железобетонный момент был упущен на 9-й минуте встречи. Ольма на чужой половине поля выдал классный разрезающий пас, соответственно, ошибка позиционная. Испания в глубину прорывается, и в итоге Ариасабаль, зацепившись за передачу, по центру вывалился один на один с вратарем, но с 12 метров не попал. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Перехват. Что по поводу быстрого нападения, выход один на один, не было ли офсайда, удар, и мимо ворот, даже если офсайд будет зафиксирован, а он, судя по рукам Энтони Тейлора, не зафиксирован. Передача в центр и в одно касание. Да, ошиблась оборона. Ренату Вейга поломал эту офсайдную ловушку. И супер шанс был у Микеля Ойарсабля.
0: И испанцы продолжали атаковать. И неспроста мы говорили о том, что Кошта, голкипер Португалии, очень хорош. Он сотворил настоящую красоту в воротах. Два подряд сейва. Ямаль справа ворвался в штрафную площадь. Сместился к центру. С 15 метров нанес обводящий удар. Кошта в прыжке дотянулся. Сразу Баэна с другого фланга наносит повторный удар с 14 метров. Но Кошта успел подняться и вновь дотянулся до мяча вторым прыжком подряд. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Так, ну а здесь передача на Ямаль. Ямаль, левая нога рабочая. Ямаль убирает под нее обводящий удар. Диогу Кошта на месте. Подбор за Баеной. И вновь Кошта. И не было офсайда. Как же так? Где этот офсайдный ров? Почему он не работает? Почему туда не сваливаются испанские футболисты? Идеальный пас в разрез на Ямаля. И он делает то, что делал уже сотни раз, хотя тысячи раз, хотя он совсем-совсем молод, 18 лет.
0: Ну а далее великолепная пауза на «водопой» в кавычках. Вновь она разделила матч на четверти, и после нее включилась Португалия. Был момент, Криштиану пробивал и заставил вмешаться Унаи Симона. Хороший был момент, но 100% случился на мгновение позже. Разыграли угловой, после чего Нуну Мендеш с 16 метров нанес мощнейший удар в перекладину. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Мендеш разыгрывает в итоге угловой. Феликс обратно на Мендеша. У него свободная позиция. Бьет. И в перекладину попадает Мендеш. Трещит и дергается в треморе. Перекладина до сих пор. Мощнейший удар левого защитника. Но я же вам говорю, это главное оружие Португалии.
0: Так что нам есть на что надеяться. Криштиану, последний ли это его матч? Пропустит ли Испания свой первый мяч, допустим, на этом чемпионате? Вопросов масса. Мы смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио. Обязательно вернемся в рамках очередного прямого включения. Информация предоставлена партнерам трансляции ООО «Управляющая компания НКС». Коэффициент Винлайн на победу сборной Португалии 3.72. Коэффициент Винлайн на победу сборной Испании 2.21. Коэффициент Винлайн на ничью 3.02.
1: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация ранее заявлена в новых игр пари акции. Новый фрибет за регистрацию. А правила проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Сроках вместе. Партия розыгрыша получения призов и выигрыши. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время события. Сроки акции. С 4 мая 2026 по 31 января 2027 года. 18+.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. На Авторадио.
3: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
5: 23.00 в столице.
1: Авторадио. Номер один.

Доброго вечера всем, кто вместе с нами путешествует по радиоволнам на самом, что ни на есть, крепком корабле под названием «Авторадио». Привет, друзья, держим курс только вперед, конечно же, к хорошему вечеру, прекрасному настроению и не иначе. По-прежнему у микрофона Олег Пивунов. Всех вас рад приветствовать. Надеюсь, что это взаимно. Страна, здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
2: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

вспомнился мне один тимбилдинг, где предложили коллегам назвать себя какой-нибудь птицей или животным. Ну и знаете, естественно, благородные такие были названы животные. Пумы, тигры, пантеры, ястребы, орлы и так далее. Но один любитель опаздывать, такой неторопливый наш коллега, честно признался. А вы знаете, я ленивец. И вызвал, кстати, бурю эмоций и улыбок. Будем же честны друг с другом и перед собой. Это очень важно, друзья. Я как на духу вам сообщаю. Впереди на Первом автомобильном, естественно, только самая лучшая музыка, прекрасное настроение и ничего иначе. Меняться никогда этого не будет. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, привет.

0: представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Так может и не надо, напротив, пусть это прекрасное теплое чувство присутствует внутри вас. Любим авторадио, наслаждаемся музыкой, ну и, конечно же, всем любителям футбола также посвящается. Продолжаем следить за чемпионатом мира.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Дамы и господа, леди и джентльмены, доброй ночи всем не спящим. Буквально пару минут назад завершен матч чемпионата мира по футболу. Завершен матч 1/8 финала между сборными Португалии и Испании. Счет 0-1. Да, действительно, Португалия отправляется домой. Криштиану Роналду сыграл, судя по всему, свой финальный матч за сборную. Исторический момент также случился. Но, кстати, я никого не обману, если скажу, что до второй половины тайма, то есть до гидропаузы, ничего сверхинтересного на поле не происходило. Нельзя назвать матч скучнейшим, нет. Да, это довольно приличные были 0-0 на тот момент с попытками, но без супермоментов. Из того, что запомнилось, это тот факт, что на 55-й минуте Нуну Мендеш получил повреждение. Мендеш, который играл ключевую роль, это огромная потеря, и вместо него вышел Семедо. Дальше появились Рафа Леао и Диогу Далот. В общем, португальцы освежали состав и после серьезной потери, но первый серьезный также момент случился именно у сборной Португалии лишь на 76-й минуте. Леао полез в дриблинг в чужую штрафную площадь, ну а затем Бруно Фернандеш из-под Кукурели с 12 метров с подъема совсем рядом с ближней штангой пробил. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Пока Рафа Леао один в один нельзя оставлять. Обыграл одного. Рафа Леао тянет за собой мяч и целую группу соперников. У него очень экзотичные движения при дриблинге. Момент для удара. Это Витинья, рикошет. Ставит корпус и бьет Фернандеш. Еще один ответ португальской команды. Так долго находившись под гнетом атак соперника, распрямились португальцы. Примерно так, как распрямился сейчас Фернандеш, поставивший корпус Кукурели. И бьет с острого угла.
0: Испания отвечала своими атаками, но очень часто они доходили лишь до постоянных подач. И очень уверенно действовал Кошта. Вратарь португальцев забирал намертво мячи, даже когда в него врезались соперники. Выпрыгивал, выбивал кулаком на опережение. В общем, отличный матч, так или иначе, для голкипера. Ну, доходило дело изредка до ударов. Эрсабаль сделал тонкий пас в штрафную. Ольмо пробил поворотом, но роскошный подкат Держа помешал мячу долететь до створ ворот. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Но смещается Арсабаль на Ольмо. Ольмо уже позиция для удара. Пробивает и роскошный подкат. Диаша поймал. Конечно же, Семедо. Ольмо и Диаш. А куда летел мяч? А нырнул бы он в угол?
0: Но мы все прекрасно понимаем, что это футбол. И если сборные отвечают друг другу атаками, то рано или поздно может стрелка весов и качнуться. Так вот, на 90-й минуте это случилось, можно сказать, на 91-й, забили именно испанцы. Выход один на один и 100% реализация, без разговоров. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Голевой момент у Испании 1-0. Вскрыли, вспороли, разорвали. Микель Мерино 1-0. Идеальная передача по центру. Микель Мерино, у которого тоже разные роли были в Арсенале. И не всегда он играл в стартовом составе Арсенала. Будучи игроком середины поля, забежал туда, где он умеет быть опасным, где он может принести пользу. Ни Эмаль, ни Торрес, ни Арсабаль. Мерино!
0: Лучше, коллеги, здесь и не скажешь. Вы все прекрасно слышали. Не без нотки драмы. Бернарду Силва мог забить на последней секунде встречи, но этого не случилось. А значит... Значит, Испания отправляется в 1/4 финала. Испания остается единственной сборной, которая вообще еще не пропустила на этом турнире. И в конце концов, теперь Испания ждет победителя пары США-Бельгия. Но для сборной Португалии выступления на чемпионате мира подошли к своему логическому завершению. Сегодня Криштиану Роналду, великий и могучий, как бы вы к нему ни относились, он с 2006 года сражался в этом турнире. Он сыграл свой последний матч, судя по всему. Но с тем, что это история, невозможно не согласиться. Любите футбол, смотрите Матч ТВ, слушайте Авторадио и, конечно же, следите за матчами чемпионата в рамках прямых включений. Не прощаемся и обязательно вернемся.
1: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Винлайн! делает разницу. Информация о организационных аналитиках игр пари акции. Ноль за регистрацию. О правилах проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Сроках месте. Порядке розыгрыша. Получение призов и выигрыши. Билайн.ру. Розыгрыши призов происходит в августе. Сроки акции. 4 мая 2026. 31 января 2027 года. 18+.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. На Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: деле и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

мобильном нам поют лучшие хиты, самые главные звезды. Это замечательно, друзья. В том же духе продолжаем и, естественно, делаем по возможности приемчик чуть погромче. Ну, а если такой возможности нет, все равно слушаем в приятной атмосфере Авторадио. Это первое автомобильное. Зовут меня Олег Пивонов. Друзья, еще услышимся. Давай.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

А вот последние исследования показывают, что молодые люди все чаще предпочитают, знаете, заведениям ночным, спортзалы, беговые дорожки и так далее. Ну что ж, это прекрасно. Друзья, вам желаю крепкого здоровья и духа, конечно же. Ну а у нас в эфире самые крепкие хиты от лучших артистов, и этого не изменить. Первое автомобильное, движемся только вперед. Зовут меня Олег Пивонов. Вам доброго часа и хорошего настроения.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Ка-чинг. Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.